Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Эльман и Трида. С неба.
1: Life. Как это было?

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Новое радио.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Новое радио.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru.
2: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. «Шелк».
1: Life. Как это было?

Так осторожно царапают душу нежные слова. Небо играет на нас, зная, что хотят твои глаза. Сбитые стрелки на часах целуют чувства на устах. Хочешь молчать? Тогда молчи на моих руках.

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Новое
1: на новом. Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

слова. Мною ты обезоружен, расторможен и разбужен. Ленточка с тобой не рвется, рвется без тебя.

Новое радио.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сократ. Такси, такси. Life. Как это было?

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. Парень чернокожий.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
1: Реклама.
2: Сенсация! Аренда в торговом центре «Веризина Цветсквер» теперь всего 350 рублей за метр. 350! Вашему бизнесу развиваться и цвести. «Веризина Цветсквер». Арендуйте выгодно. 8-930-222-86-21.
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT во Владимире. Госдиплом, топовый комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT ТОП. Телефон 49-99-39. 49-99-39. Лицензия 04-11-86-22-12-2020.
5: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
6: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд —

где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь? Да. Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: На подкаст-площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
2: Ага.
0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: На природе или дома? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. No!

0: Реклама.
1: Ищите все для дома и сада в ТК «Тандем» площадка домостроения. Бани, теплицы, семена и саженцы, садовая техника, инвентарь и многое другое. Торговый комплекс «Тандем». Все в дом. Полная информация на сайте tandem33.ru.
2: Алло, компания технологий уюта и комфорта. Слушаю вас.
3: У меня жалюзи с маркетплейса. Крепление лопнуло. Очень нужен ваш ремонт.
4: Не думали при заказе, что с изделиями могут возникнуть проблемы, а обратиться будет некуда? Знакомая ситуация. Мы гарантируем высокое качество изделий. И на жалюзи и рулонные шторы собственного производства у нас сервисное обслуживание весь срок службы.
2: А по промокоду «Радио» замер и монтаж бесплатно.
4: Технологии уюта и комфорта. 24 года рядом. Звоните 377-120.
5: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.

0: карту и скидку сразу в выходной на City Oil.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT во Владимире. Госдиплом, топовый комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. Телефон 49-99-39. 49-99-39. Лицензия 04-11-86-22-12-2020.
3: Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП Левашов Артем Михайлович. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
4: Стахановец РФ стал еще ближе. Новый пункт проката инструмента теперь и в Березино. Все для стройки и ремонта без залога. Назови промокод «Новое радио» и получи бонус 500 рублей на аренду инструмента.
5: Метелица лет.

0: скидки на шубы до 60%.
1: Каждая женщина выгодно оденется. Стильно и модно. Ведь это
0: метелица. Хотите мега-распродаж? Торговые ряды, третий этаж.
1: Метелица.
2: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32-08-08.
0: Это
3: новое радио.
0: Новое
3: радио.
4: Новое.
3: Значит, клевое.
2: Новое. На новом.
5: Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.

0: Новое радио.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мэри Гу. Сокровище. Лайк.

0: ИТО в подарок при покупке Хавейл на Ростопчина 24. Подробнее по телефону 77 97 47. Не оферта, предложение ограничено.
1: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.

0: Студия Декорета на Горького 27. Декорета.студио.
1: Дамы и господа, спешим сообщить, что в жилом комплексе на Чайковского стартуют программы с отсрочкой платежа. Выгодные условия, комфортные платежи, индивидуальный подход. Жилой комплекс на Чайковского. Для себя только лучшее. Подробная информация по телефону во Владимире 43-39-44. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Владавтресурс». Декларация на сайте «Наш дом РФ».
2: Хотите автомобиль, который прослужит долго и не разочарует? ГАК. Автомобили нового поколения, созданные совместно с Toyota. Гибридные кроссоверы ГАК S7, семиместный GS8 и компактный GS4 для города. ГАК. Надежность, проверенная миллионами километров. Записывайтесь на тест-драйв. 45-33-03, код 49-22. Дилерский центр ГАК на Тандеме. Владимир, Куйбышева, 24М.
3: Не является офертой. Реклама у «Автотракт Владимир».
4: Проблемы с голосом, связками, речевым аппаратом? Доктор с редкой специализацией «Фониатор» ждет вас. Медицинская клиника «Нева». 34-00-33. 34-00-33. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
5: Сань, ты чего там целый день ищешь?
6: Да вот, хочу моторное масло G-Energy заказать. Смотрю, где тут, подешевле на маркетплейсах.
5: Не ищи. Поезжай в Автоглобус. Там G-Energy 5.30, синтетика 4 литра по супервыгодной цене. Всего за 1900 рублей.
6: Да, действительно, подешевле.
5: Подробности 28.00.28.
7: Автоглобус. Весь мир запчастей.
8: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32-08-08.
9: Новое — это вот это.
10: Ведь температуры нет, да любовь есть. Что-то нам учат.
9: Новое.
10: Да-да-да, гордо уходил, но всегда. На часах 00.
9: Это вот это.
10: Старше на год ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
9: Новое радио.
11: Юрадио.ру.
12: Новое на новом.
13: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на новом.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nyradio.ru.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: «Артмастерс».
5: Ну ты чего?
4: Не знаешь, что это такое? «Артмастерс» — это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
6: Ничего не грузит? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Генеральный спонсор проекта – торговый комплекс «Тандем». Партнеры – АО «Влад Бизнес Банк» и жилой комплекс на Чайковского. ООО «СЗ Влад Авторесурс». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Ищи на ключе.
2: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
3: Новое радио ближе. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте, и ты не пропустишь
4: актуальные новости шоу-бизнеса,
3: прямые трансляции концертов,
4: лучшие приколы и фотографии из студии,
3: прямые трансляции утреннего шоу 1+1, суперхиты, суперновинки в твоем телефоне. Новое радио.
5: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Коста Лакоста. Календарь. Лайф.

0: радио. Реклама. Дамы и господа, спешим сообщить, что в жилом комплексе на Чайковского стартуют программы с отсрочкой платежа. Выгодные условия, комфортные платежи, индивидуальный подход. Жилой комплекс на Чайковского. Для себя только лучшее. Подробная информация по телефону во Владимире 43-39-44. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Владавтресурс». Декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Планируете стройку? В ТК «Тандем» в наличии пиломатериалы, кровля, инструмент, крепеж, строительные смеси и многое другое. Торговый комплекс «Тандем». Все в дом. Полная информация на сайте tandem33.ru.
2: Алло, компания технологий уюта и комфорта. Слушаю вас.
3: У меня жалюзи с маркетплейса. Крепление лопнуло. Очень нужен ваш ремонт.
4: Не думали при заказе, что с изделиями могут возникнуть проблемы? Обратиться

0: нарушения нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
1: Записывайтесь на прием в клинику Нева на Мира 4А. Возможно консультирование на дому. 34-00-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так хочу переехать из квартиры в свой дом с подключенными коммуникациями, приличными соседями и чтобы во Владимире.
3: Ну, звучит как-то сказочно.
2: А это реальность. Квартал таунхаусов «Усадьба за Клязьмой» уже готов. Осталось 4 свободных дома. Ключи в день сделки. Можно в семейную или IT-ипотеку.
4: Звоним 77-99-44.
5: Группа компаний «Континент». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ипотека ПАО «Сбербанк». Условия узнавайте на сайте «Домклик» в разделе «Ипотека».
6: В «Метелице» куртки большая летняя распродажа. Скидка на пуховики 50%, на зимние куртки 40%, на тренчи и ветровки до 40%. Демисезонные куртки за 2000 рублей.

рекламной службы Нового радио во Владимире. 320808. Супер-хиты. Новое радио.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Что может быть лучше крутой цены в «Ашан»? Крутая цена надолго. Приходите в «Ашан» и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в «Ашан» крутые цены – это надолго.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
12: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
15: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
14: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
15: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
16: Новое радио. Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

0: чуть подожди.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
3: Все мы изначально

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
2: Обновленный Havail Jolion. Уже у официального дилера. Техцентр Гранд во Владимире. Новый турбированный двигатель. Современная мультимедиа. Для вашего удобства и комфорта. Havail Jolion. Надежность, проверенная временем. Приезжайте и оцените обновленный Jolion лично. Дополнительное оборудование и ТО в подарок. При покупке Havail на Ростопчина 24. Подробнее по телефону 77 97 47. Не оферта, предложение ограничено.

0: получи бонусную карту и скидку сразу в выходной на City Oil.
1: Ну, видишь?
2: Нет.
1: Внимательней смотри, видишь?
2: Нет.
1: Вот, потому что она маленькая. Цена на моторное масло в «Автоглобус». G-Energy 540 синтетика 4 литра всего за 1750 рублей. Присмотрись и реши, где покупать. Подробности 28 00 28.
3: «Автоглобус». Весь мир запчастей.
4: Хотите автомобиль, который прослужит долго и не разочарует? ГАК. Автомобили нового поколения, созданные совместно с Toyota. Гибридные кроссоверы ГАК S7, 7-местный GS8 и компактный GS4 для города. ГАК. Надежность, проверенная миллионами километров. Записывайтесь на тест-драйв. 45-33-03, код 49-22. Дилерский центр ГАК на Тандеме. Владимир, Куйбышева, 24М. Не является офертой. Реклама у «Автотракт Владимир».
5: Сенсация! Аренда в торговом центре «Веризина Цветсквер» теперь всего 350 рублей за метр. 350! Вашему бизнесу развиваться и цвести. «Веризина Цветсквер». Арендуйте выгодно. 8-930-222-86-21.
6: Купил дверь для сауны в «Мир дерева». Доволен. «Мир дерева». Правильный выбор.
7: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32-08-08. Новое радио.
8: Это вот это.

0: 10 утра в Москве.
1: Новое радио.
0: Ну и как? Как, я вас спрашиваю, работать в таких условиях, когда за окном яркое, жаркое солнце, птички курлы-курлы, все нашептывает какие-то всяческие приятности, а ты сидишь в этом душном офисе, еще и что-то делать нужно. Как? Короче, Вадим Данилин здесь с тобой. Всем привет.

0: Актуальная песня, по крайней мере, для Москвы. Мы потеряли сегодня среди многоэтажек. Проблемы с интернетом сегодня начались. Напомню, они с 5 по 9, по-моему, будут, да? Особо не припаркуешься нигде, особо ничего картой не расплатишься нигде. Ну, короче, будем смотреть, что из этого выйдет. Я не об этом сейчас. Давайте лучше о хорошем сейчас говорить. Животные в офисе снижают стресс и удерживают сотрудников. Ученые выяснили, что питомцы улучшают психическое состояние, добавляют позитивных эмоций и смягчают командное общение. Также стало известно, что от животных на работе растет вовлеченность. Люди реже увольняются и сильнее привязываются к компаниям. Вот мне просто стало интересно, да, за эфиром, а много ли компаний у нас в России, которые разрешают приходить на работу с животными? Вот почему с детьми можно, а с животными нельзя?
1: Реклама.
2: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
3: Записывайтесь на прием в клинику Нева на Мира 4А. Возможно консультирование на дому. 34 00 33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Алло, компания технологий уюта и комфорта. Слушаю вас.
5: У меня жалюзи с маркетплейса. Крепление лопнуло. Очень нужен ваш ремонт.
6: Не думали при заказе, что с изделиями могут возникнуть проблемы? Обратиться будет некуда.
7: Знакомая ситуация. Мы гарантируем высокое качество изделий. И на жалюзи и рулонные шторы собственного производства у нас сервисное обслуживание весь срок службы.
8: А по промокоду РАДИО замеромонтаж бесплатно.
6: Технологии уюта и комфорта. 24 года рядом. Звоните 377-120.

0: Генеральный спонсор проекта – торговый комплекс «Тандем». Партнеры – АО «Владбизнесбанк» и жилой комплекс на Чайковского. ООО «СЗ «Владавторесурс». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Ищи на ключе.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT во Владимире. Госдиплом, топовый комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT ТОП. Телефон 49-99-39. 49-99-39. Лицензия 04-11-86 от 22-12-2020.

0: числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
1: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32-08-08. Новое на новом.
2: Всем привет, это Акмаль
3: и Джелагония. Слушайте наш трек «Пожар»
2: на новом радио.

новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин.

0: Леди Гага и Deutsche Runway и суперхит в эфире. За главный саундтрек к фильму «Дьявол носит Прада 2» в эфире нового. Интересный факт про второй фильм и Мэрил Стрип, который играет Миранду. Мэрил изначально отказалась от роли в продолжении фильма из-за гонорара, хотя сценарий ей очень понравился, просто она предвидела успех второй картины и хотела удостовериться, что ей заплатят соответствующую сумму. После того, как Мэрил отказалась от съемок, продюсеры испугались и увеличили ее гонорар вдвое. Сможешь так же.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
1: Да, это новое выходное радио.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Артмастерс!
4: Ну ты чего?
5: Не знаешь, что это такое?
3: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+. We'll be right back.

0: Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Это Бруно Марс со своим суперхитом в опере «Нова». Если хочется немного позлорадствовать тому, что сейчас происходит в Москве, ну, в плане отключения интернета и всего прочего, рассказываю. Значит, смотрите, кто у нас сильнее всего пострадал, наверное, от этой ситуации? Таксисты, да. И что вы мне сделаете, таксисты? У вас все равно интернета нет, вы мне ничего не напишете. Пишут, что таксисты ищут по кафе там, бесплатный Wi-Fi, чтобы принять очередной заказ в интернете. Многие водители просто не вышли на смену из-за неработающих онлайн-карт. Вот я только хотел сказать. Ребят, ну вы же, наверное, заработали уже так много денег. Вы же бизнесмены. Такси у вас хобби. Но отдохните с 5 по 9. Ну отдохните. Ну что вам эти деньги? Ну в конце концов. Вы заработали и себе, и своим детям, и своим внукам на старость уже. Дофига заработали. Отдохните все эти 4 дня. Мы как-нибудь справимся. Общественный транспорт прекрасно ходит. Спасибо огромное. Вот. Так что, уважаемые таксисты, отдохните немного. Отдохните.
1: Реклама.
2: Слышала, что в новом доме Веризина Лайф в квартирах будет отделка White Box. А что это?
3: О, это классно! Никакой грязи. Квартира полностью готова к чистовой отделке. Экономишь и время, и деньги. А главное, отделка White Box включена в ипотеку.
2: Здорово! Уже звоню. 77-99-44.
4: Застройщик ОСЗСК «Континент Веризина». Проектная декларация на наш дом РФ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ипотека ПАО «Сбербанк». Условия узнавайте на сайте «Домклик» в разделе «Ипотека».
5: Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП «Левашов Артем Михайлович». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
6: Теперь есть чем сравнить. Скачай «Владимирскую тройку». Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
7: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.

0: Новое – это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджи Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кока.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру

0: 11 часов в Москве.
1: Новое радио.
0: А представляешь, какой мощный детокс прямо сейчас с тобой происходит? Ты буквально очищаешься от интернета, информации и всего прочего. Самое главное расскажу тебе я, Вадим Данилин, в эфире. Суперхиты и суперновинки бесплатно, без всевозможных подписок на новом радио продолжают звучать, так что все прекрасно. Везде нужно искать свои плюсы. Всем огромный привет. Кстати, возникла инициатива здесь. Чуть позже расскажу.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Рахим и Нюша, не бойся, открыли новый музыкальный альбом. Кстати, в продолжение темы отключения интернета в целях безопасности и всего прочего. Вот пишут, что в Москве у некоторых не проходит оплата в трамваях и метро через карту Тройка. Так что бесплатный проезд сегодня в столице гарантирован. А, извините, бесплатно. 75 рублей на метро. На дороге не валяются, так что извините, пожалуйста. Я хотел немного заострить внимание сейчас на таксисток. На тех таксисток, про которых я говорил чуть ранее, которые не могут принимать заказы, жалуются сейчас. Некоторые все-таки нашли интернет, наверное, бесплатный Wi-Fi какой-то, жалуются, пишут, что проблема, да, вот это вот все. Едем. Вот Андрей написал, таксист. Не всегда спасает общественный транспорт, и не везде. Все таксисты уезжают работать за МКАД, а насчет посидеть и отдохнуть, то с удовольствием, но аренда сама себя не отобьет. Уважаемые таксисты, неважно, какой город вещания нового радио, у нас их дофига, так что я думаю, что из любого города. А позвоните мне, пожалуйста, прямо сейчас по телефону. Есть вопрос, который я хочу вам задать. 8495-232-1632. Есть вопрос, который вот мне очень интересен. Я говорил о том, что вы заработали достаточно денег, чтобы не работать какое-то время, могли бы отдохнуть с 5 по 9 и так далее, да? 8495-232-1632. Я вам хочу задать один-единственный вопрос. Я задам трем таксистам этот вопрос. Ну, связь у нас пока работает, так что у нас интернет не работает, по-моему. Алло, привет.
1: Алло.
0: Привет, как тебя зовут? Вот он, связь плохая. А еще раз? И пропал. Алло. И пропал человек. Давайте попробуем еще раз. 8-495-232-1632. Таксисты тут что-то ругаются на меня уже. Я что плохого сказал про таксистов? Вообще ничего плохого. Я говорю, отдохните, а они ругаются. Алло, привет.
1: Да, Дмитрий меня зовут, здравствуйте.
0: Дмитрий, привет, Дмитрий, ты таксист?
1: Да.
0: А из какого города?
1: Из Архангельска.
0: Из Архангельска. Скажи, пожалуйста, вот один вопрос, который всем таксистам хочу сейчас задать, которые до меня дозвонятся. Ты зарабатываешь, нормально зарабатываешь, да?
1: Ну, не богач, бизнесмен, но в порядке.
0: Ну, то есть у тебя это не хобби, как у многих. Есть основной бизнес, а такси — это так, хобби для развлечения.
1: Ну, у меня две работы, можно и так сказать.
0: Я понял. Вопрос звучит так. Скажи, пожалуйста, сколько времени ты можешь не работать? Сколько денег? Я не буду спрашивать, сколько денег ты накопил, работая таксистом. Сколько времени ты можешь не работать в случае чего в такси? И жить, ну, на накопленное, вот так.
1: Майские выходные точно могу.
0: Все майские выходные, все 10 дней можешь не работать.
1: Да, да.
0: Не, я понимаю, что денег много не бывает, как и отпуска много не бывает. Поэтому я желаю тебе удачи, хороших там... Как это? КФ, да, называется? Или как это?
1: Да.
0: Вот этого хорошего желаю. Спасибо огромное за звонок. Вот первый водитель такси может позволить себе не работать все майские, например. Давай еще один звонок телефонный примем. Я три приму телефонных звонка. Первый не считается, связь плохая, видать, из Москвы человек звонил. Алло, привет тебе теперь. Алло.
2: Да, здравствуйте.
0: Меня Вадим зовут, а тебя?
2: Артур.
0: Артур, ты из какого города?
2: Москва.
0: О, дозвонился-таки. Скажи, пожалуйста, Артур, сколько времени ты можешь не работать в такси? Жить на накопленное?
2: Один день.
0: Да не ври.
2: Я серьезно.
0: То есть вообще практически в плюс не выходишь, что ли, получается?
2: Нет, это такси, это яма, никому не советую.
0: Я знаю, почему ты никому не советуешь, потому что... А зачем конкуренты нужны? Нафиг они нужны? Сдались вот это. Я бы так же сказал.
2: Я бы сам с радостью избавился от этой машины, вообще не стал бы работать.
0: А вообще...
2: К сожалению, не могу продать, потому что это машина в автокредите.
0: А, в автокредите. То есть у тебя это основной источник дохода получается?
2: Ну, у меня выхода нет другого, да.
0: Блин.
2: Ну, я никому не советую. Врагу даже не пожелаю идти в такси.
0: А почему? Какие минусы?
2: По 200, по 300 рублей собирать, оно того не стоит. Не стоит мучить свою машину, это налоги, это все, ИП, оно того не стоит, поверьте мне.
0: Я услышал тебя, спасибо огромное. Так, и последний телефонный звонок приму, что-то слишком много я говорю, да? 8495-232-1632. Я таксистов сейчас спрашиваю. 232-1632. 8495-232-1632. Вопрос прежний, один и тот же. Сколько времени ты можешь не работать водителем такси и жить на накопленное? Вот человек сказал, один сказал один день, второй говорит, все майские. Я так и не понял, от чего зависит. Алло, привет тебе теперь. Алло, привет.
3: Алло.
0: Да, меня Вадим зовут, привет. А тебя?
3: Меня зовут Андрей.
0: Андрей, ты из какого города?
3: Тоже Москва.
0: Тоже. Вот смотри, я читаю новости, говорят, что проблемы со связью. Это так или нет? Давай вот прямо из первых рук.
3: Да, проблемы со связью сегодня прям очень серьезные.
0: За МКАДом связь есть?
3: За МКАДом связь есть. Я вот сейчас как раз на грузотакси работаю. За МКАДом связь есть.
0: Ага, я понял. Скажи, пожалуйста, вот ты... Сколько времени можешь не работать в такси и жить на накопленное?
3: Ну, так как я работаю в грузоперевозках, я после Нового года 3 месяца жил на накопленное.
0: Серьезно?
3: Да, с 2 детьми.
0: Серьезно? А жена?
3: Так получилось, что я один.
0: Отец-одиночка, шикарно. Слушай, блин, я тебе только поаплодирую. С 2 детьми еще и накопить смог. Несмотря ни на что. Слушай, тебе просто аплодисменты можно поставить, если бы они убыли. Спасибо тебе огромное за звонок. Но то есть сейчас ты можешь все майские, в принципе, не работать, да?
3: Вполне. Вполне. Я понимаю, да, ребята говорят, что в такси это яма, но в грузотакси немножко по-другому обстоят. Поэтому, да, в грузотакси я могу все майские не работать.
0: Прекрасно. Поздравляю. Желаю точно так же. Вот детям огромный привет. Вообще, отец-герой, отец-одиночка с 2 детьми смог накопить и 3 месяца жить на накопленное. Представляешь? А ты жалуешься. Это новое.

0: артист Лорин и ее тату, суперхит на новом. Продолжаем череду весьма интересных странных новостей. Ну так получается просто. В России, внимание, обновились правила сдачи на права, на водительские права. После теоретического экзамена теперь будет 60 дней, чтобы закрыть практику. Если в течение полугода экзамен не сдать, результат аннулируется. И проходить все придется заново. В течение 60 дней теперь. Но здесь самое главное в этой новости, то, что новые правила вступают в силу с 1 марта 2027 года.
1: Реклама.
2: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
3: В «Бегам» для вас бензиновый триммер «Чемпион» с рукояткой велосипедного типа, с диском и леской в комплекте. 8990 рублей. «Бегам».
4: Суздальский проспект 20, Куйбышева 24А и новый магазин в ТК «Лента» на Московском шоссе 2.
5: Хотите автомобиль, который прослужит долго и не разочарует? ГАК. Автомобили нового поколения, созданные совместно с Toyota. Гибридные кроссоверы ГАК S7, семиместный GS8 и компактный GS4 для города. ГАК. Надежность, проверенная миллионами километров. Записывайтесь на тест-драйв. 45-33-03, код 49-22. Дилерский центр ГАК на Тандеме. Владимир, Куйбышева, 24М.
6: Не является офертой. Реклама у «Автотракт Владимир».
7: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT во Владимире. Госдиплом, топовый комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. Телефон 49-99-39. 49-99-39. Лицензия 04-11-86 от 22.12.2020.
9: В «Метелице» куртки большая летняя распродажа. Скидка на пуховики 50%, на зимние куртки 40%, на тренчи и ветровки до 40%. Демисезонные куртки за 2000 рублей.

0: новое на новом.
1: Всем привет, с вами Полина Гагарина. Слушайте мою новую песню «Твоими руками» на новом радио.
2: Кто ты с чужими глазами напротив? Застыл, как на фото, злость и вина. Свели скулы нам, а мы с тобой

0: суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» на новом. О чем мы все о Москве, да о Москве. У нас очень много других городов вещания нового радио. Сотни городов вещания нового радио. Давайте про другие города. Например, про Сочи. Почему про Сочи? Потому что новость пришла. Я думаю, что сейчас все водители такси в Москве переметнутся работать в Сочи. Дело в том, что, оказывается, официанты в Сочи зарабатывают уже больше 600 тысяч рублей в месяц. С потеплением на курорт приехало много богатых туристов. Многие оставляют щедрые чаевые после казино, пишут, в пик сезона доход может доходить до 700-800 тысяч рублей. Все зависит от уровня сервиса, места работы и среднего чека заведения. Поэтому, уважаемые таксисты, у кого не получается, кто с копейки на копейку и все прочее, давайте go в Сочи. Места еще есть свободные, окошки. Лена Темникова, лирика не только, очень скоро в продолжении эфира.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Артмастерс!
6: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
5: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
4: Возрастное ограничение 6+.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Новое радио.

0: Знаю, что так нужно.
1: Нет, да простите меня, Лена Темникова, давай улетим суперхит на новом. Таксисты не унимаются. Прислали даже голосовое сообщение. Если ты не можешь прислать текстовое сообщение, есть там блок на некоторые слова в наших соцсетях. Вот, можешь прислать голосовое сообщение. Я так без изел, да, таксист прислал голосовое сообщение. Я хочу поделиться им с вами, вот со всеми таксистами в том числе. Он таксист, скорее всего. Вот, давайте послушаем, что вот это голосовое сообщение, которое прислал таксист. Напиши, пожалуйста, свое имя. Хочется к тебе обратиться все-таки по имени.
2: Вадимка, мне так нравятся твои рассуждения касаемо таксистов, сколько они зарабатывают. Только ты забываешь вычесть 2,5 рубля аренды. Ты забываешь вычесть полторашка, а то и двушка на бензин. Ты забываешь вычесть 32% комиссии. Это мы только на экономии разбираемся. Потому что комфорт и комфорт плюс, там больше комиссии гораздо.
1: Угу.
2: Ты забываешь о том, что таксисту нужно нанимать бухгалтера, который будет помогать вести бухгалтерский отчет.
1: Ого.
2: Ты забываешь это все вычитывать и думаешь, что с заказа таксист получает все деньги на руки. Но ты в этом ошибаешься, родной.
1: Да.
2: Прежде чем кого-то судить, попробуй окунись в это, мягко скажем. Хочется сказать грубо, но скажу мягко. Попробуй в этом омуте покупаться, а потом скажешь, какие таксисты все богатые. Не суди. Не суди, не судим будешь.
1: Вот такое вот сообщение пришло. Хочется обратиться к этому водителю такси, который говорит, что я где-то летаю в облаках, говоря о зарплате таксистов и так далее. Не очень хочется пока что окунаться, быть в роли таксиста и так далее. Все это я говорю с ваших же слов. Вы же присылали нам скрины, распечатки своих зарплат. У кого там 500 тысяч в месяц. Кто-то говорит, что это мой дополнительный доход, потому что есть у меня основной бизнес, а такси — это хобби. Я сужу исключительно по таким же, как ты, братьям-таксистам, которые присылают все эти голосовые сообщения, скрины своих зарплат и так далее. То есть, понимаешь, я не с потолка это беру. Вы сами, водители такси, этим всем хвалитесь. Вот. А с меня какой спрос? Я просто проецирую из наших соцсетей все это на целую страну и рассказываю. Оказывается, что у такси... А вот это вот то, что у каждого таксиста, оказывается, бухгалтер есть, я не знал. Нифига себе, вот тут вот фишка, да? Вот, поэтому я не знаю, сколько зарабатывают таксисты. Знаю исключительно по тем, еще раз говорю, скринам, которые вы присылаете в наши социальные сети. А там такие зарплаты, мама дорогая. Мне кажется, ладно, я не хочу это продолжать просто. Если я вас чем-то оскорбил, обидел, извините, пожалуйста, извините. Просто... Опять-таки проецирую ваши мысли в масштабах страны. Вот недавно буквально присылали скрины люди. Ну реально там зарплаты. Ну у кого-то маленький там выход был в месяц. У кого-то по 400, по 500 тысяч. Кто-то там работал в комфорте или где-то еще. Я даже в этих сервисах не разбираюсь. Кто-то работал в комфорте, там вообще заоблачный ценник. Я понимаю, что вычеты налогов. Это я все прекрасно понимаю. Ну строю из себя такую дурочку, наверное. Вы скажите, сколько вы чистыми зарабатываете в месяц? Уважаемые таксисты, чистыми. Вот после выплаты всех налогов, после зарплаты бухгалтеру, как оказалось, скажите, сколько вы зарабатываете? Вот чистыми зарабатываете в месяц, а?
3: Новое радио.
4: Новое. Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные, все, что не по вкусу.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мона, Иордан.
1: Life. Как это было?

0: Дима Билан, как хотел, я суперхит, категории «Не задушишь, не убьешь». Давайте уже завершать эту тему. Зря я затронул таксистов. Сказал, что сегодня у них проблемы, могли бы посидеть дома, потому что зарабатывают дофига денег. Опять-таки, не с моих слов, не я придумал, уважаемый слушатель, который мне прислал голосовой пару минут назад, который я ставил, а со слов самих же водителей, они зарабатывают достаточно. Вот видите, кто-то может, оказывается, с двумя детьми, отец-одиночка, 3 месяца может не работать, потому что он заработал в такси столько. Другой говорит, я что, вообще нифига не заработал, я завтра у меня же деньги закончатся. Здесь раз на раз не приходится. Но слушатель, который голосовой прислал, который нанимает бухгалтера себе, чтобы он счет вел, продолжает, не унимается, пишет, так, где это сообщение у него? Вот правильно, родной, меня родным называют, так приятно, так приятно. Вот правильно, родной, лучше сиди на радио, я бы тоже лучше с тобой в паре сидел, да болтал на всякие темы. А ты знаешь это, ты знаешь, каково это, болтать на всякие темы? Если я тебе сейчас расскажу и буду плакаться по поводу своей работы, во-первых, я не хвалюсь своей работой. Хватит спрашивать, сколько зарплату получают радиоведущие. Зайдите на сайты по поиску работы и посмотрите. Во-вторых, мало говорить. Я думаю, ты со мной согласишься. Мало говорить. Нужно говорить так, чтобы люди остались и продолжили слушать. Вот это профессионализм. А то, что ты там говоришь, знаешь... Ну, ты, кстати, у тебя красивый голос. Я бы с тобой в паре поработал. Нет.
1: Реклама.
2: Ресторан «Чача» представляет. Со своим теперь напитки можно приносить с собой. Дни рождения, события и просто встречи с друзьями. Акция действует постоянно. Подробности у администратора. Панорамный вид на город прилагается. «Чача» со своим. Студеная гора, 34. Заказ столов 77-97-48. Или чачабар.инфо. Для гостей 18+.
3: Обновленный Havail Jolion уже у официального дилера «Техцентр Гранд» во Владимире. Новый турбированный двигатель, современная мультимедиа для вашего удобства и комфорта. Havail Jolion – надежность, проверенная временем. Приезжайте и оцените обновленный Jolion лично. Дополнительное оборудование ИТО в подарок при покупке Havail на Растопчина 24. Подробнее по телефону 77-97-47. Не оферта, предложение ограничено.
4: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.

0: Мой путь – это дорога домой.
1: Слетай, новое радио.
2: Слетай, слетай. Прости, что так вышло, блин.
1: Юрадио.ру. Новое на новом. Егор Крид и Артик Асти. Карма.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Вот и полдень в Москве.
1: Новое радио.
0: Астрологи выкатили рейтинг знаков зодиака, которые лучше всего жарят шашлыки. На третьем месте Стрелец, на втором Дева и на первом... Та-дам! Овен. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к суперхитам, суперновинкам на 20 минут без рекламы. Я Вадим Данилин тоже тут. Всем привет! Безинтернетный.
2: Ты думал все понарошку.

0: Крем-сода, кстати, Атом, суперхит на новом. Извините, что я внепланово так вливаюсь в эфир. Что-то мне скучно стало, когда я молчу, мне страшно становится, поэтому вышел в эфир. Слушайте, в продолжении темы такси. Извините, пожалуйста, меня не отпускать. Давайте в хорошем ключе, не будем считать зарплаты, ничьи, ни мои, ни твои, ни ваши. Давайте в продолжении темы такси, у кого есть интернет сейчас, устроим. Я давно не устраивал номинации. Люди, которые не знают, что такое номинация, объясняю. В наших социальных сетях люди выкладывают по определенным критериям свои фоточки. Например, попадают под критерий, выкладывают свои фоточки, люди лайкают, и фотография, которая набирает больше всего лайков, та и побеждает в номинации. И вот я в связи с темой такси решил, а давайте выберем самого красивого таксиста или таксистку. А чё нету следа? Если у тебя, конечно, интернет сейчас работает, давайте так, в социальных сетях скидываешь свою самую красивую фотографию, если ты таксист, скидываешь свою самую красивую фотографию, слушатели лайкают понравившиеся фотки, и фотография, которую он берет больше всего лайков, та и побеждает. Номинации «Лучший таксист России» по версии слушателей Нового Радио. Договорились? Нормально же, нормально. Давайте, скидывайте свои фоточки в соцсети, а в течение всего часа этого буду принимать ваши фотографии.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня, но ты не отправил ее на музыкастинг.
2: Музы.
1: Исправь это. muz.newradio.ru.
0: Давай-давай, фотографии свои. Если ты таксист. Или таксистка. Там в чате, кстати, есть одна девочка. Я даже удивился, что она работает таксистом. Когда у нее на все время хватает, фотосессии устраивает. Наверное, врет, что таксистка. Давайте, если ты таксист, скидывай свою фотографию. Залайкаем всех.

что заметил, кстати, очень много таксистов женского пола сейчас фотографии скидывают. Напоминаю, мы выбираем самого красивого таксиста России по версии слушателей нового. Вы не забывайте лайкать эти фотографии все, потому что нужно выбрать фотографию с наибольшим количеством лайков. Если ты таксист или таксистка, срочно свою фоточку. Гоу, срочно.

свое без твоей записки. Я хочу вернуть веру в любовь тем, кто в ней разочаровался. Если ты это слушаешь, значит, поверь мне, ты все еще не сдался.

Кстати, справедливость, это Дэвид Гетта в эфире нового. Да, справедливое замечание. Очень много женщин-таксистов фотографии продолжают скидывать. Выбираем самого красивого таксиста России прямо сейчас. Заходи в чат, скидывай свою фотографию. Справедливое замечание. Очень много женщин-таксистов. Но почему? Где они? Почему ко мне приезжают одни мужчины? Очень хочется, чтобы приезжала женщина ко мне. Где они постоянно? Где они? Последний раз у меня женщина-водитель была лет 10 назад, наверное.

0: новом.
1: Всем привет! Это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: Очень красивая новинка, суперновинка от Азии Сильно. Согласитесь, красивая. Прям очень красивая. Даже прерывать не хочется. Но в продолжении темы Сильно, так и всего прочего, новость подоспела. Возможно, для кого-то это будет открытием, но не знаю. Оказывается, для девочек, наверное, скорее всего, новость. Мужчины чаще воспринимают молчание, свое молчание, как норму. В то время как женщины, как оказалось, воспринимают молчание как сигнал проблемы. Разница в интерпретации приводит к недопониманию. Пу-пу-пу. Девочки, запомните, если мужчина молчит, все нормально. Намного хуже, когда он не молчит, а что-то там говорит. Я не об этом сейчас. Мотайте на ус. Напоминаю, продолжаю принимать ваши фотографии, если ты таксист. Скидывай в наш чат Нового Радио свою фоточку. Мы выбираем самого красивого таксиста или таксистку сейчас, в течение всего этого часа. Очень много женщин-таксисток. Очень много. Где вы все? Спрашивают все абсолютно. Где вы все? Давайте, кто-то, кто работает в такси сейчас, скидывает свою фотографию. Выбираем самого красивого. Вот. Остальные заходят и лайкают фотографии. Фотографии, которые наберут больше всего лайков, победит в нашей номинации. Прикинь, лучший таксист России по версии Нового Радио. Как это гордо звучит.
1: Калинин и Райтраун.
2: Артем, ты представляешь, да. Я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
3: Какой ужас, Кирилл. Но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
2: Вот так. Спасибо, что обрадовал.
1: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Здорово!
3: Эгей!
2: Великолепно!
1: Реклама. Купил элементы для лестниц в мир дерева. Доволен. Мир дерева. Правильный выбор.
4: Алло. Компания технологий уюта и комфорта. Слушаю вас.
5: У меня жалюзи с маркетплейса. Крепление лопнуло. Очень нужен ваш ремонт.
6: Не думали при заказе, что с изделиями могут возникнуть проблемы? Обратиться будет некуда.
7: Знакомая ситуация. Мы гарантируем высокое качество изделий. И на жалюзи и рулонные шторы собственного производства у нас сервисное обслуживание весь срок службы.
4: А по промокоду РАДИО замеры, монтаж бесплатно.
6: Технологии уюта и комфорта. 24 года рядом. Звоните 377-120.

0: карту и скидку сразу в выходной на City Oil.
1: Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП Левашов Артем Михайлович. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.

0: хочу моторное масло G-Energy заказать. Смотрю, где тут подешевле на маркетплейсах.
1: Не ищи. Поезжай в Автоглобус. Там G-Energy 5.30, синтетика 4 литра по супервыгодной цене. Всего за 1900 рублей.
0: Да, действительно, подешевле.
1: Подробности 280028.
2: Автоглобус. Весь мир запчастей.
3: Сенсация! Аренда в торговом центре «Веризина Цветсквер» теперь всего 350 рублей за метр. 350! Вашему бизнесу развиваться и цвести. «Веризина Цветсквер». Арендуйте выгодно. 8-930-222-86-21.
4: Где купить комфортную мебель? Большой обновленный мебельный центр ТК «Тандем» ждет вас. 12 тысяч квадратных метров мебели, более 40 салонов. Торговый комплекс «Тандем». Все в дом. Полная информация на сайте tandem33.ru.
5: Теперь есть чем сравнить. Скачай «Владимирскую тройку». Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
6: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.

0: радио.
1: Как тебе живется без сердца? Капают слезинки в мой рислинг. Я к тебе тяну.

0: сердце.
1: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.
2: Как же я без тебя?
1: NU. Как же мы?
2: Без меня?
3: Life. Как это было?
2: Ты мне нравишься, а она в ответ ты не справишься.

Как ты там? Расскажи. Я опять тебя вижу ночами. Без тебя вроде жив, но безумно скучаю.

Как же я без тебя? Как же ты без меня? Помню, подошел, ты мне нравишься, а она в ответ.

0: большим сердцем. Как это было?
1: Honey, what's your hurry?

0: Билли Айлиш в эфире нового со своим суперхитом. Мне так нравится некоторая категория людей, которые, знаете, они живут в каком-то неведении такие, знаете. А что вообще происходит в Москве? Давайте я вам официальную версию моего сотового оператора расскажу. Короче, в Москве проблемы со связью для безопасности. Это все с 5 по 9 мая отключили интернет. В Москве, я не знаю, в масштабах каких, но в центре точно интернета сейчас нет. В связи с этим таксисты не могут толком принять заказ, нужно ловить бесплатный Wi-Fi и все вот это вот. Курьеры тоже, спасибо огромное, заикнулись, что курьеры тоже не могут работать, не могут принять заказ, доставить и всякое такое. Сообщение пришло о том, что зарплата у тех, кто должен 5 мая получить зарплату, а ее не могут получить, потому что бухгалтеру нужно смс-кой подтвердить перевод и все вот это вот. Короче, сейчас у нас очень весело здесь, но благо спасает Wi-Fi, бесплатные суперхиты и суперновинки на новом радио, без всяких подписок и всякое такое. И мы в чате, в нашем новом радио, сейчас выбираем лучшего таксиста. Фотографии скидывают таксисты, лайками выбираем самого красивого таксиста. И один, ты представься хотя бы, а то ты меня называешь родным, а я даже не знаю, как тебя зовут. Один водитель голосовые скидывает. Ну, правильно, потому что не всегда есть возможность писать сообщение. И почему нужно слушать новое радио всем таксистам? Вот он открыл сейчас лайфхак вот этот вот. Слушайте внимательно.
1: Короче, суть-то к чему? Пока ехали, болтали с пассажиром и слушали тебя. Я ему вот рассказывал то, что ты мое голосовое составил в эфир. Вот. Посмеялись, так весело время провели. И он мне в оконцове еще на чай кидает 3 соточки. Блин, Вадим, это все благодаря тебе. Спасибо большое. Поднял нам настроение.
0: Пожалуйста.
1: Мне и пассажиру. Надеюсь, и остальным слушателям. Прям благодарен.
0: Вот, пожалуйста, пожалуйста. Ну, только представься, пожалуйста, потому что я до твоего имени до сих пор не знаю. Короче, уважаемые таксисты, давайте, участвуйте в нашей номинации, скидывайте свою фотографию, мы лайками будем выбирать самого красивого и наречем его самым красивым таксистом России. Вот.

0: Как хорошо сейчас жить и работать за МКАДом. Единственный плюс работы за МКАДом сейчас. У нас с интернетом все в порядке. Так, я не знаю, подтвердится эта новость или нет. Я читаю все-таки каналы новостные, чтобы тебе что-то самое интересное передать. Пишут, Минцифры пишут. Блокировки мобильного интернета в Москве завершены. Операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам. Поэтому давайте немного потерпим. Ну, отдохните от интернета немного. Отдохните. Тему суперхитов, суперновинок очень скоро продолжит Филатов Кэрос. «Три дня дождя» и не только.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.newradio.ru

0: это Рита Ора. Со своим суперхитом Вовери Нового. Так, давайте, у вас есть еще 10 минут, чтобы уважаемые таксисты к вам обращались, чтобы скинуть в чат Нового Радио свою фотографию. Выбираем самого красивого таксиста. Остальные слушатели лайкают, продолжают наслаждаться суперхитами, суперновинками. Ну и опять-таки, за что купил, за то и продаю. Минцифры, опять-таки, сейчас заявила, что мобильный интернет заработал в Москве. Так что все, выдыхаем. Все это позади. Как страшный сон это все случилось. Вот, мобильный интернет заработал в Москве. 10 минут у тебя еще есть, уважаемый таксист, чтобы скинуть свою фотографию в наш чат. Скоро выберем самого красивого. И у меня ощущение, что все-таки это будет не таксист, а таксистка.
1: Реклама.

0: Генеральный спонсор проекта – торговый комплекс «Тандем». Партнеры – АО «Владбизнесбанк» и жилой комплекс на Чайковского. ООО «СЗ «Владавторесурс». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Ищи на ключе.
2: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
3: Записывайтесь на прием в клинику Нева на Мира 4А. Возможно консультирование на дому. 34 00 33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хотите автомобиль, который прослужит долго и не разочарует? ГАК. Автомобили нового поколения, созданные совместно с Toyota. Гибридные кроссоверы ГАК S7, семиместный GS8 и компактный GS4 для города. ГАК. Надежность, проверенная миллионами километров. Записывайтесь на тест-драйв. 45-33-03, код 49-22. Дилерский центр ГАК на Тандеме. Владимир Куйбышева, 24М.
5: Не является офертой. Реклама у «Автотракт Владимир».
6: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
7: Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП Левашов Артем Михайлович. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
8: Мы – строительная компания «Континент». Начиная строить новый дом в смарт-квартале «Веризина Лайф», мы постарались, чтобы вы не выбирали между «за» и «против» при покупке квартиры. Пусть будет только «за».
9: Отделка «Вайтбокс» – «за». Европланировки – «за». Дизайнерские подъезды – «за».
8: «Континент» – «за» заботу о каждом покупателе. Звоните 77-99-44.
5: Застройщик ООО «СЗСК «Континент» Веризина». Проектная декларация на наш дом РФ. Подробности в офисе продаж.

0: Студия Декоретто на Горького 27. Декоретто.студио.
1: Рекламная служба нового радио во Владимире. 320808. Вы слушаете радиофестиваль. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 33-00-180. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области. Для детей старше 12 лет.

0: 12:59 во Владимире.
1: Новое радио. Бонусная программа на новом радио.
0: Всем привет, новое радио Владимир, с вами Аня Козрелова. Врываемся в еще один теплый вайбовый весенний денек, наконец-то. Классно, даже жарко сегодня, я бы сказала. Ну, разве это не счастье, друзья? Разве мы не ждали этого так долго? Ну, а сколько всего интересного здесь, с этой минуты, на новом радио Владимир. Супер хиты, супер новинки, твои приветы и поздравления ВКонтакте и в группе «Новое радио Владимир» в телеграм-канале. Так что не забывай, заходи, уже сейчас пиши. А еще во второй половине часа разыгрываем билет на квиз. Все озвучу в скором времени. Будь готов дозвониться и сыграть по сигналу. А прямо сейчас Женя Трофимов и Комната культуры «Самолеты». Делай громче и не пропусти подробности.

0: Кострома на новом радио. А ты слушай внимательно и запоминай, потому что один из треков, который прозвучит в первом часе, тебе нужно будет угадать в нашей игре. Я уже начинаю принимать твои мессенджи. Подписывайся и пиши свои послания в сообщении ВКонтакте и в группе «Новое радио Владимир» в Телеграме. Через пару минут я все прочитаю в прямом эфире. А прямо сейчас «Holy Flame», «Тону», «Делай громче», «Ты на новом радио».
1: Новое радио.
2: БП.
1: Бонусная программа.

0: на новом радио.
1: Пиши приветы и поздравления группы ВК и телегу. Я вот уже получила несколько и готова поделиться с тобой. Привет, новое радио. Поздравь, пожалуйста, моих любимых и единственных внучек Настеньку Бухалову и Улечку Буртасову с окончанием учебного года. Точнее, с их классными оценками. Мои милые красавицы, счастья вам, здоровья, силы, терпения. Растите на радость маме с папой и классного вам впереди лета. Целую и люблю, ваша бабушка Света. Что ж, действительно, еще совсем чуть-чуть осталось, и все, и уже летние каникулы. Если честно, даже не верится, как быстро год этот прилетел. Привет, новое. Передаю привет и поздравления с юбилейным днем рождения человеку, который делает каждое утро ярче для меня, моему любимому мужу Сергею Леонову. Искренне желаю радости, успехов во всех твоих делах и начинаниях, безупречного здоровья и душевного благополучия. Пусть каждый твой день будет полон добрых и знаменательных событий. С днем рождения, твоя супруга Анна Леонова. Что ж, присоединяемся. С днем рождения, всего самого-самого-самого классного. Мои девоньки фабричные, привет вам большой. Я про вас не забыла. Жуженька, Катюха, Петушочек, Зайчаткин, мама Степы. Я вас очень люблю и жду вас. Точнее, стараюсь из последних сил. Давайте там держитесь и почаще улыбайтесь. Ну и третья бригада. Идите в раскроенные, ваша бабка Агафья. Что ж, девчонки, вас очень много и очень классно, что вы такие веселые, поднимайте нам настроение. Ну, а впереди суперхиты, суперновинка. Прямо сейчас Джакона и Клиана, Джиганская. Делай громче, ты на новом радио.
0: Горячая линия на новом радио.

0: попало.
1: Реклама. Купил ОСБ, ДВП, ДСП. Доволен. Мир дерева. Правильный выбор.
2: Обновленный Хавейл Джолион уже у официального дилера Техцентр Грант во Владимире. Новый турбированный двигатель, современная мультимедиа для вашего удобства и комфорта. Хавейл Джолион. Надежность, проверенная временем. Приезжайте и оцените обновленный Джолион лично. Дополнительное оборудование ИТО в подарок при покупке Хавейл на Ростопчина 24. Подробнее по телефону 77 97 47. Не оферта, предложение ограничено.
3: Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП Левашов Артем Михайлович. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.

0: бонусную карту и скидку сразу в выходной на City Oil.
1: Дамы и господа, спешим сообщить, что в жилом комплексе на Чайковского стартуют программы с отсрочкой платежа. Выгодные условия, комфортные платежи, индивидуальный подход. Жилой комплекс на Чайковского. Для себя только лучшее. Подробная информация по телефону во Владимире 43-39-44. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Владавтресурс». Декларация на сайте «Наш дом РФ».
2: В метелице лето.

0: скидки на эко-дубленки 40%. На эко-шубы 50%. На шубы из натурального меха до 60%. Хотите мега-распродаж? Метелица. Торговые ряды. Третий этаж.
1: Это Метелица.
2: Рекламная служба нового радио во Владимире. 320808.
3: Новое на новом. Зиверт. В городе лето.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Афиша.
1: А прямо сейчас то, что любят те, кто живет в ритме города. Что сегодня нового, где будет движ и чем зарядиться, расскажет Евгений Пушница.
2: Всем привет! 7 мая в четверг на стадионе «Лыбедь» пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета. В этом году она посвящена 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В забеге примут участие как дети от 6 лет, так и подростки и даже взрослые команды от организаций и предприятий города. А ты сможешь не только наблюдать за спортсменами, но и принять участие. Забег начнется в 10 часов утра и продлится до самого вечера. Если ты хочешь поучаствовать или узнать подробности, заходи на сайт мероприятия 6+. В Киномакс вышла семейная комедия «Приключения желтого чемоданчика». Главный герой, застенчивый мальчик Петя, боится окружающего мира, и его родители решают обратиться за помощью к целителю, который лечит страх и грусть из своего волшебного чемоданчика. Однако, когда аптечка попадает в чужие руки, Пете приходится преодолеть свои комплексы, отправиться в захватывающее путешествие и найти настоящих друзей. А в главных ролях Павел Прилучный, Олег Комаров и Людмила Артемьева. Выбрать сеанс можно в кинотеатрах города. 6+. Также в этот четверг камерный театр «Тот» представит драму «Наша кухня» по пьесе Аси Котляр. Действие развернется в декорациях общей кухни ветхого дома под сносом. В центре истории находятся две женщины, переживших ужасы Великой Отечественной войны, в то время как за окном разворачиваются события афганского конфликта. Постановка будет очень живой и эмоциональной. А главные роли исполнят Анна Левицкая, Маргарита Галлямова и Анастасия Курганова. Спектакль состоится в Адри в 19 часов 12+.
0: Афиша на новом радио.

получить билет на квиз. Звони прямо сейчас. 8-920-930-1001. 8-920-930-1001. Дозвонись первым, сыграй со мной в игру, угадай песню по реверсу и получи классный подарок. Всем удачи! Новое.

0: «Квиз по-новому» на новом радио.
1: Выиграй билеты на «Вау-квиз». И у нас уже дозвонилась первая Наталья. Наташа,
2: привет тебе.
3: Здравствуйте.
2: Наташа, рада тебя очень слышать. Ну что, рассказывай, как настроение?
3: Очень волнуюсь.
2: Нет, волноваться не надо, все очень просто. Тебе нужно отгадать песню Брейверса, да, то есть это твоя задача. Я сейчас тебе включу эту самую песню Брейверса, да, ты послушаешь, и я тебе дам потом три варианта ответа. Итак, готова?
3: Да.
2: Отлично, поехали. Итак, это была песня Брейверса. Что это была за композиция? Сергей Лазарев, «Самое сердце», «Добро на часах 00», «Holy Flame», «Тону».
3: Это была моя любимая песня «Тону».
2: Так, ну слушай, давай мы сейчас послушаем оригинал, чтобы точно убедиться. Итак... Совершенно верно, это «Holy Flame», «Тону». Так что мы тебя поздравляем с твоей победой. Ты молодец, все правильно, все круто. И что ж, победа твоя, билеты твои. Иди, играй, выигрывай, и пускай у тебя все будет классно.
1: Ну, а каждый из вас, друзья, может стать победителем в нашей игре. Слушайте каждый день новое радио с часу до двух. Слушайте внимательно наши музыкальные композиции. Любая из них может оказаться в победе. Так что играй, выигрывай, ты на новом радио. Впереди суперхиты, суперновинки. Так что делай громче и не пропусти.
0: Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Артика Асти». Быть счастливой.
4: Life. Как это было?

Если что хотел сказать, давай, бля. Нету смысла, но окей, поговорим. Моим сердцем была выжжена земля, а теперь то новый храм вместо руин. Со мной будет тот, кто сделает счастливым, но я вижу, здесь ты явно не за этим. На моей дороге каждый сразу мимо.

0: с большим сердцем. Как это было?
1: Новое. Это клуба.

0: Деми Ловато в эфире Нова Радио. До конца этого часа еще успеем послушать суперхиты и суперновинки. Алекс Лим, Целый мир и Мари Краймбери, Релакс. А сейчас немного о погоде. Завтра также ясно, осадков не ожидается, будет около 24 градусов. А сегодня в Владимире ясно, возможны легкие осадки, днем около 26 градусов тепла. Вечером до 17, выше 0. Вадим Данилин, суперхиты, суперновинки на Новом Радио после 14. Меня зовут Аня Козрелова, прощаюсь до завтра, всем пока.
1: Реклама.
2: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
3: Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП Левашов Артем Михайлович. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.

0: Студия Декорета на Горького 27. Декорета.студио.
1: Проблемы с голосом, связками, речевым аппаратом? Доктор с редкой специализацией фониатор ждет вас. Медицинская клиника Нева. 34 00 33. 34 00 33. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.

0: получи бонусную карту и скидку сразу в выходной на City Oil.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT во Владимире. Госдиплом, топовый комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. Телефон 49-99-39. 49-99-39. Лицензия 04-11-86 от 22.12.2020.
3: Мечтаете о ремонте? В ТК «Тандем» огромный выбор отделочных материалов. Плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий, освещения и многого другого. Торговый комплекс «Тандем». Все в дом. Полная информация на сайте tandem33.ru.
4: Рекламная служба нового радио во Владимире.
5: 32 08 08.
6: Новое радио. Слушай.

0: Новое радио.
1: Новое радио. Для детей старше 12 лет.
2: Новое на новом.
3: Всем привет, это Алекс Лим. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: City News на новом радио.
1: Во Владимире сегодня официально завершается один из самых длинных отопительных сезонов, начавшийся еще 25 сентября прошлого года. Решение о поэтапном отключении тепла в жилых домах и социальных объектов было принято из-за резкого потепления. На этой неделе синоптики прогнозируют аномальную жару до 27 градусов днем и стабильно высокие температуры ночью. Власти решили не затягивать процесс, чтобы избавить горожан от дискомфорта в квартирах. Однако стоит учитывать, что полное остывание радиаторов по всему городу займет несколько дней из-за технических особенностей централизованной системы теплоснабжения. 13-летняя школьница из Владимира Милана Крохина завоевала гран-при престижного международного конкурса «Сан Ремо Джуниор 2026». Она покорила итальянское жюри исполнением своей любимой композиции «Холод» – «The Cold». Обладая диапазоном более 3 октав, юная вокалистка успешно совмещает эстрадный и академический стиль пения на 4 языках. Интересно, что ее мама, дизайнер интерьеров, лично проектирует сценические костюмы, которые неизменно производят фурор на конкурсах. Сейчас талантливая исполнительница уже планирует профессиональное музыкальное будущее, рассматривая для поступления Гнесинское училище или консерваторию. Екатерина Мизулина и ее супруг Ярослав Дронов, более известный как певец-шаман, провели начало мая во Владимирской области. Пара, поженившаяся в конце 2025 года, выбрала наш регион для отдыха от городской суеты. Они активно делились в соцсетях впечатлениями от поездки, много гуляли по Суздалю вместе со своим питомцем, наслаждались местной природой и пробовали традиционные забавы – стрельбу из лука и метание топоров. Екатерина отметила, что была очарована красотой владимирских пейзажей еще во время своего прошлого визита с лекциями пару недель назад. Поэтому в этот раз решила вернуться уже вместе с мужем, чтобы пожарить шашлыки на свежем воздухе и поближе познакомиться с достопримечательностями Золотого кольца. И в грядущую ночь с 5 на 6 мая жители Владимирской области смогут наблюдать пик весеннего звездопада, который прозвали «майские аквариды». Частота падающих звезд достигнет своего пика — 40 метеоров в час. Этот зрелищный поток порожден полевым шлейфом знаменитой кометы Галлея, а его частицы влетают в атмосферу на огромной скорости, оставляя яркие светящиеся следы. Для лучшего обзора астрономы советуют выбирать места вдали от городских огней и смотреть в сторону восточного горизонта после полуночи. Кстати, высокая яркость метеоров позволит насладиться небесным шоу даже при не самых идеальных условиях наблюдения. На этом на сегодня все. Свежий выпуск новостей завтра. Далее
2: Новое радио. Если тебе все надоело, хочется тепла, моря и всего прочего, завтра из Москвы можешь улететь прямым рейсом в Стамбул всего за 4 500 рублей. Это все новости к данной минуте. Сейчас бы, конечно, в Стамбул улететь за 4 500, а не вот это вот все. Но, кстати, у меня сегодня последний рабочий день. Да. Ну, в смысле последний. Не последний, а последний крайний. Хоть крайние бывают, сами знаете что? На этой неделе последний рабочий день. А потом я отдыхаю.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: «Моя Мишель и химия» — суперхит в эфире нового. Проснулись астрологи 14-19 столицы и заявили, что май усилит импульсивные траты, повышается склонность покупать здесь и сейчас без долгих раздумий, особенно первые недели месяца. Еще один плюс — отключение интернета. Деньги целее будут. Согласись? Хотя, с другой стороны, а на что мы их зарабатываем, если не тратить? А?
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
1: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
2: Обожаю все выходное.
1: Реклама.
3: Ресторан «Чача» представляет. Со своим теперь напитки можно приносить с собой. Дни рождения, события и просто встречи с друзьями. Акция действует постоянно. Подробности у администратора. Панорамный вид на город прилагается. «Чача» со своим. Студеная гора, 34. Заказ столов 77-97-48. Или чачабар.инфо. Для гостей 18+.
4: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
5: Покрасил дом с «Мир дерева». Доволен. «Мир дерева». Правильный выбор.
6: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32-08-08.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. «Пароход».

0: радио.
1: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить я в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пустой.

0: Это не Мига и Наваи, пойдем в кино. Суперхит на новом. Кстати, по поводу кино и сериалов, если у тебя есть, конечно, свободное время, настоятельно рекомендую, а может быть не рекомендую, просто хвалюсь. Сейчас на одном дыхании смотрю сериал, не новый сериал, он, по-моему, до 17-го года снимался. Называется «Гримм». По фамилии тех самых братьев Гримм. И вот только после просмотра этого сериала я узнал, мне стыдно. Я, наверное, эту лекцию в университете на филологическом факультете проспал, но только после этого сериала я узнал, что сказки братьев Гримм в том виде, в котором мы их знаем, это детский вариант. Но существует еще и взрослый, который не для детей. И вот спасибо огромное этому сериалу, потому что ну, он такой для взрослых и достаточно страшный. Я не знаю. Ну, вот, к примеру, взять, например, ту же самую сказку «Золушка», да? Я не знаю, у нас категория 12+, можно, наверное, об этом говорить, что вы прекрасно знаете сказку «Золушка», но не знаете взрослый вариант этой сказки, а там, оказывается, сестры, чтобы влезть в эту туфельку, отрезают себе пальцы и пятки. Отрезают себе пальцы и пятки на ногах. Представляешь, да? Я прям не захотел книгу прочитать после этого сказки «Братьев Гримм». Серьезно. Я чувствую, что я на выходных этим займусь.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: По будням на новом радио.
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
1: Просто замечательно, превосходно, изумительно.
2: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
1: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
2: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Новое радио.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.newradio.ru.
1: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Джиган, Артикасти, не лето, это Худи, суперхит на новом. Тем временем, оказывается, не одни таксисты работают для души, ну, как, в принципе, и курьеры, наверное, тоже, да, имея основную работу, как мы уже выяснили. Новость подоспела, новость с видео. Я его обязательно, это видео, выложу прямо сейчас в наш чат, зайди, посмотри под последним постом, весьма, кстати, классное видео. Значит, рассказываю вкратце. Игрок канадской премьер-лиги отметил эпичный гол рекламой своей второй работы. Никогда не догадаешься, где работает футболист, где у него вторая работа. Короче, на видео спортсмен показал оператору визитку риэлтора и пригласил зрителей звонить ему. Прикинь, футболист-риэлтор. Или так... А какая основная работа у таксистов может быть? Учитель, например, да? Учитель. Таксист-учитель. А что, звучит? Ну, про это не будем сейчас.
1: Новое радио.

0: 15 часов в Москве.
1: Новое радио.
0: Спрос на туры во Вьетнам взлетели на 777% с начала года. При этом средний чек даже снизился до 243 тысяч рублей на двоих. Это все новости к данной минуте. Как после этого работать, а? Как после этого работать? Вадим Данилин здесь еще часа на три. Кстати, ты не поверишь, продолжение темы. Я прямо сейчас наблюдаю этот билет на 15 мая из Питера в Шарм-эль-Шейх. Прямой перелет. 5,5 часов. Знаешь, сколько стоит билет? 15 мая. Прямой перелет. 1432 рубля. Я вижу этот билет. 1432 рубля билет до Шарм-эль-Шейха. Да у меня такси до дома дороже.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.newradio.ru.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

радио. Нас слушает даже твой котик.

0: Джонни его никак, суперхит на новом, наверное, не ко времени, но все-таки расскажу новость. У тебя еще и завтра рабочий день, и послезавтра. Это у меня последний на этой неделе рабочий день. Радуюсь тут мысленно. Кофе полезен для кишечника и ментального здоровья, заявили врачи. Исследования показали, что эспрессо и декаф улучшают настроение, снижают тревожность, повышают концентрацию и бодрость. Для тех, кто не знает, я тоже для себя недавно открыл. Декаф, оказывается, это кофе без кофеина. То есть из него удаляют 99,9% кофеина. Декаф называется. Очень скоро продолжим.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
2: Реклама.

0: карту и скидку сразу в выходной на City Oil. Ищите все для дома и сада? В ТК «Тандем» площадка домостроения. Бани, теплицы, семена и саженцы. Садовая техника, инвентарь и многое другое. Торговый комплекс «Тандем». Все в дом. Полная информация на сайте tandem33.ru.
1: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.

0: ну что же скажет дочка?
1: Новое радио.
2: Radio.ru.
1: Новое радио.
3: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой, это значит остаться.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» Иванушки Снегири в эфире нового. Тем временем люди, новое исследование подоспело, люди чувствуют себя счастливее, планируя поездку, чем находясь в ней. Ожидание создает более длительный эмоциональный подъем, а вот после начала поездки этот эффект постепенно снижается. Означает ли это, что в рабочие и трудовые будни россияне чувствуют себя лучше, чем на выходных? Вопрос в зал.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Артмастерс!
4: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
3: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новое радио.

0: radio.ru.
1: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.
2: Сколько шансов у любви?
1: Садковская. Сколько шансов
2: один,
1: у любви?
2: Два и все-таки три.
3: Лайф. Как это было?
2: Бесконечная пачка сигарет. Небеса давно

0: Это Нью и Ася, их суперхит, помнишь, в эфире нового. Ну и в продолжение рабочая тема. Да, кстати, в Москву наконец-таки пришел дождь, что не может не радовать аллергиков, конечно же. Олежек сидит, что-то ухмыляется. Ты знаешь, каково это аллергикам? Нет, ты не знаешь, каково это аллергикам. Вот, и что я хотел сказать. Люди чувствуют себя увереннее, гласит новое исследование, в новой одежде. Это называется эффект облаченного познания. Внешний вид влияет на мышление и поведение. Даже небольшое изменение дает эффект. Вот, Олежек, когда ты последний раз менял одежду?
1: А что, от меня пахнет уже, да?
0: Ну, как-то вот за километр. Только зашел, уже шмон такой стоит. Но не будем сейчас об этом.
1: Ну, чтобы они не чувствовали.
2: Реклама.
3: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
4: Записывайтесь на прием в клинику Нева на Мира 4А. Возможно, консультирование на дому. 34-00-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: А вдруг возьму квартиру в рассрочку и повысится платеж? Или сократят сроки выплат?
6: Позвоните в строительную компанию «Континент». Беспроцентная рассрочка, без удорожания. На 29 месяцев на квартиры в новом доме «Веризина Лайф». Накопите первоначальный взнос 20%. А оставшуюся стоимость вносите равными платежами без всяких переплат. Телефон 77-99-44.
7: Застройщик ОСЗСК «Континент Веризина». Проектная декларация на наш Домаров. Рассрочка от застройщика.
8: Ну, видишь?
9: Нет.
8: Внимательней смотри. Видишь?
9: Нет.
8: Вот, потому что она маленькая. Цена на моторное масло в «Автоглобус». G-Energy 540 синтетика 4 литра всего за 1750 рублей. Присмотрись и реши, где покупать. Подробности 28 00 28.
10: «Автоглобус». Весь мир запчастей.

0: генеральный спонсор проекта – торговый комплекс «Тандем». Партнеры – АО «Влад Бизнес Банк» и жилой комплекс на Чайковского. ООО «СЗ Влад Авторесурс». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Ищи на ключе.
2: Ресторан «Чача» представляет. Со своим теперь напитки можно приносить с собой. Дни рождения, события и просто встречи с друзьями. Акция действует постоянно. Подробности у администратора. Панорамный вид на город прилагается. «Чача» со своим. Студеная гора, 34. Заказ столов 77-97-48. Или чачабар.инфо.
3: Для гостей 18+.
4: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
5: Сенсация! Аренда в торговом центре «Веризина Цветсквер» теперь всего 350 рублей за метр. 350! Вашему бизнесу развиваться и цвести. «Веризина Цветсквер». Арендуйте выгодно. 8-930-222-86-21.
6: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32-08-08. Новое радио.

0: новое радио.
1: Новое на новом. Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: пальто нет. И нажимается фактически рестарт.
1: Шестнадцать часов в Москве. 16, да?
2: Новое радио.
1: В интернете очередной большой скандал родом из Бразилии. Но не будем про скандалы. У нас вот так прекрасно, тихо, светло, местами дождь идет. Суперхиты, суперновинки льются. Вот только вот Вадим Данилин еще с тобой на пару часов. Ну хотя бы на пару, не на 8. Везде нужно искать свои плюсы. Короче, 20 минут музыки без рекламы, нон-стопом. Хочешь — получи.

0: давай не переживай.
1: Супер новинка от Мари Краймбери, давай не ждать, в эфире Нова. Ну и пара новостей из мира шоу-бизнеса и кинобизнеса заграничного европейского. Во-первых, голливудская актриса Кэмерон Диаз, которую ты прекрасно знаешь, и которой 53 года на секундочку, и музыкант Бенджи Мэдден снова стали родителями. О пополнении в семействе супруги сообщили сегодня в социальных сетях. Да, Кэмерон Диаз в 53 года стала мамой в третий раз. У пары родился сын, которого назвали Наутас, что в переводе означает «моряк» или «штурман». Это третий ребенок в семье. Пара воспитывает 6-летнюю дочь Радикс и 2-летнего сына Кардинала. Конечно же, здесь люди не знают, за что хвататься. То ли за то, что Кэмерон родила в 53 года, то ли цепляться к имени Наутас, к маленькому ребенку. Вторая новость. Не успею я ее рассказать. Давай так, 30 минут музыки без рекламы, сразу после небольшой рекламы, и расскажу тебе вторую новость.
2: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Проблемы с голосом, связками, речевым аппаратом? Доктор с редкой специализацией «Фониатор» ждет вас. Медицинская клиника «Нева». 34-00-33. 34-00-33. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.

0: Студия Декорета на Горького 27. Декорета.студио.
1: Утеплитель в мир дерева есть? Конечно! Мир дерева. Правильный выбор.
2: Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП Левашов Артем Михайлович. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.

карту и скидку сразу в выходной на City Oil. В Метелице куртки большая летняя распродажа. Скидка на пуховики 50%, на зимние куртки 40%, на тренчи ветровки до 40%. Демисезонные куртки за 2000 рублей. В

0: Хотите автомобиль, который прослужит долго и не разочарует? ГАК. Автомобили нового поколения, созданные совместно с Toyota. Гибридный кроссовер ГАК S7, семиместный GS8 и компактный GS4 для города. ГАК. Надежность, проверенная миллионами километров. Записывайтесь на тест-драйв. 45-33-03, код 49-22. Дилерский центр ГАК на Тандеме. Владимир, Куйбышева, 24М. Не является офертой. Реклама ООО «Автотракт Владимир».
1: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.

0: было нетрудно.
1: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Mus.nuradio.ru.

0: Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Добро» на часах 00.
1: Life, как это было?
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если

5 минут на сбор. Выходи, я жду тебя внизу. Ну хотя бы раз вот оставим всю суету. Дальше от панельных домов. И хоть я их так полюбил, снова катим мы прямо за горизонт. Одни солнце слепит наши глаза. Если вместе туда...

0: Пускай все, что мы загадываем, сбывается. И что хотелось бы пожелать?
1: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

Это Мото Лирик, не Бруклин, суперхит на новом, как обещал, вторая новость из мира шоу-бизнеса. Я просто не могу ее не рассказать, потому что она специально для алдов. Алды сейчас должны просто всплакнуть. На днях, где-то месяц назад, наверное, группа Pussycat Dolls заявила о воссоединении и даже выпустила шикарную новинку под названием Club Song. Новый ях. Камбэк не сдался, Pussycat Dolls отменили почти все свои концерты долгожданного тура по Северной Америке. Официальная причина – честный пересмотр ситуации на рынке, что на языке шоу-бизнеса означает провал в продажах билетов. В Америке Pussycat Dolls не зашли. А вот европейским фанатам повезло гораздо больше. Гастроли по Британии и Европе остаются в силе, причем на многие даты уже объявлен даже sold out. В Париже Николь Шрёдингер и компанию ждут 19 сентября. Похоже, в старом свете по хитам нулевых скучает гораздо сильнее, конечно же. Если сейчас спросить алдов, какая песня у них самая любимая, конечно же, они ответят: нет, я не буду сейчас эту песню ставить. Я поставлю ту самую новинку, с которой они решили воссоединиться, но, увы и ах, не получилось. Суперновинка от Pussycat Dolls, Club Song, эксклюзивно только на новом радио прямо сейчас. А песня отвальная на самом деле, шикарная.

0: Реклама. Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП Левашов Артем Михайлович. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
1: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
2: Обновленный Havail Jolion уже у официального дилера «Техцентр Гранд» во Владимире. Новый турбированный двигатель, современная мультимедиа для вашего удобства и комфорта. Havail Jolion – надежность, проверенная временем. Приезжайте и оцените обновленный Jolion лично. Дополнительное оборудование ИТО в подарок при покупке Havail на Ростопчина 24. Подробнее по телефону 77 97 47. Не оферта, предложение ограничено.
3: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.

0: 17 часов в Москве.
1: Новое.
0: Завершается самый тяжелый рабочий день на неделе. По-моему, он прошел не так уж и тяжело, но могу ошибаться. Дальнему Востоку спокойной ночи. Тебе поскорее завершить все свои дела и умчать в сторону дома. И всем без исключения, без смс-регистрации, суперхиты и суперновинки в огромном количестве нон-стопом отсюда. Я Вадим Данилин, с тобой еще один час.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nyuradio.ru

0: Это Джонни, его шикарно красивая лирика «Лечу» в эфире «Нова». А тем временем ученые назвали самую привлекательную часть лица. Задумывался когда-нибудь об этом? Я задумывался. Если ты думаешь, что это глаза, ты ошибаешься. Если ты считаешь, что это губы, ты ошибаешься. Если ты считаешь... Да неважно, в принципе, если уши, тоже ошибаешься. Самой привлекательной частью лица назвали ученые нос. Нос. Нос может сильно влиять на привлекательность лица, чем кажется. К такому выводу пришли исследователи из Северо-Западного университета в Чикаго. Ученые показали 31 добровольцу фотографии 34 людей разных расовых и этнических групп. И с помощью технологии отслеживания взгляда выяснили, на какие черты лица смотрят дольше. Затем участников спросили о впечатлениях и сравнили ответы с движением глаз. Оказалось, что в первую очередь все смотрят не в глаза, не в рот, не в уши, а на нос. Вот, хирурги, ринопласты, для вас информация.
1: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется этого.

0: радио. Реклама. Купил имитацию бруса? Мир дерева. Доволен. Мир дерева. Правильный выбор.
1: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
2: Алло. Компания технологий уюта и комфорта. Слушаю вас.
3: У меня жалюзи с маркетплейса. Крепление лопнуло. Очень нужен ваш ремонт.
4: Не думали при заказе, что с изделиями могут возникнуть проблемы? Обратиться будет некуда. Знакомая ситуация. Мы гарантируем высокое качество изделий. И на жалюзи и рулонные шторы собственного производства у нас сервисное обслуживание весь срок службы.
2: А по промокоду РАДИО замер и монтаж бесплатно.
4: Технологии уюта и комфорта. 24 года рядом. Звоните 377-120.

0: бонусную карту и скидку сразу в выходной на City Oil.
1: Планируете стройку? В ТК «Тандем» в наличии пиломатериалы, кровля, инструмент, крепеж, строительные смеси и многое другое. Торговый комплекс «Тандем». Все в дом. Полная информация на сайте tandem33.ru.
2: Ресторан «Чача» представляет. Со своим теперь напитки можно приносить с собой. Дни рождения, события и просто встречи с друзьями.
3: Акция действует постоянно.
2: Подробности у администратора. Панорамный вид на город прилагается. «Чача» со своим. Студеная гора, 34. Заказ столов 77-97-48. Или чачабар.инфо.
3: Для гостей 18+.
4: Метелица, лето.

0: Скидки на шубы до 60%.
1: Каждая женщина выгодно оденется. Стильно и модно. Ведь это...
0: Метелица. Хотите мега-распродаж? Торговые ряды, третий этаж.
1: Метелица.
2: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.

0: радио. Новое на новом.
1: Всем привет, это Ёлка. Слушайте мою песню «Проще» на новом радио.
2: Может,

кардинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Пицца». Оружие.
1: Life. Как это было?

0: с большим сердцем. Как это было? Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь? Да. Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: На подкаст-площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
3: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
3: Ага.
0: Реклама. Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Артмастерс!
11: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
10: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
12: Возрастное ограничение 6+.
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
14: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механовой коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
17: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
16: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
17: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
18: На природе или дома? К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
19: Новое радио.

0: Это Дима Билан и Мари Краймбери, «Ты не моя пара», суперхит на новом, значит, расклад такой. У меня начинаются выходные, наконец-то ты отдохнешь от меня целых 5 дней. Встретимся с тобой в понедельник, а через 10 минут продолжение проекта Данила Михайлова «Что было раньше», суперхиты, которые когда-то были новыми, когда нового еще не было. В 9 вечера другой мой коллега, диджей М. Хаслер, с часовым танцевальным сетом суперхитов, суперновинок. И до 10 утра по Москве в эфире никаких ведущих, только музыка. Плохо ли? Да прекрасно, считаю. А я, Вадим Данилин, обнял-приподнял, попытаюсь сегодня улететь в северную столицу. Пока.
1: Реклама.
2: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
3: Хотите автомобиль, который прослужит долго и не разочарует? ГАК. Автомобили нового поколения, созданные совместно с Toyota. Гибридные кроссоверы ГАК S7, семиместный GS8 и компактный GS4 для города. ГАК. Надежность, проверенная миллионами километров. Записывайтесь на тест-драйв. 45-33-03, код 49-22. Дилерский центр ГАК на Тандеме. Владимир, Куйбышева, 24М. Не является офертой. Реклама у «Автотракт Владимир».
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT во Владимире. Госдиплом, топовый комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. Телефон 49-99-39. 49-99-39. Лицензия 04-11-86 от 22.12.2020.
6: В Бигам для вас аккумуляторная мини-цепная пила Эдон 1490 рублей и шуруповерт Эдон 12 вольт 790 рублей с аккумуляторами и зарядным устройством в комплекте. Бигам.
7: Суздальский проспект 20, Куйбышева 24А и новый магазин в ТК «Лента» на Московском шоссе 2.

0: студия Декорета на Горького 27. Декорета.студио.
1: Сань, ты чего там целый день ищешь?
2: Да вот, хочу моторное масло G-Energy заказать. Смотрю, где тут подешевле на маркетплейсах.
1: Не ищи. Поезжай в Автоглобус. Там G-Energy 5.30, синтетика 4 литра по супервыгодной цене. Всего за 1900 рублей.
2: Да, действительно, подешевле.
1: Подробности 28.00.28.
3: Автоглобус. Весь мир запчастей.
4: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08. Новое радио.

Если бы я мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это. Но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, ну вы-то все уже в курсе, а я-то только-только, моя любовь громадная, просто бесконечная, вернулся из отпуска, мистер Усишкин. Теперь признание в любви только усатому мужчине, и все, что было дома, обнуляем. Ничего не было, я была... хорошей девочкой. Ребята, вторник, а значит, проект «Что было раньше». Мы сегодня будем слушать треки, ну, когда... Что? Запуталась на эмоциях. Проект «Что было раньше». Будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Вот.
2: Все так, дорогуша, тоже чертовски рад тебя видеть. Прекрасно и замечательно провел вот эти несколько дней отпуска. Ну и вернуться тоже приятно в шикарную компанию, в шикарный эфир. Особенно, когда вот посмотри,
1: да.
2: День деньской.
1: Угу. Даже да. Намека нет на то, что вот сейчас, ну, как-то должно стемнеть. Вообще ничего. Снега тоже нет. Настроение прекрасное. Тема вот так вот переобувается в воздухе сегодня. Ну и что? А кто запретит?
2: Ну а почему бы и нет, ребяшки? На прошлой неделе мы просто замутили такой прям жирнющий эфир на 3 часа с нашим боссом, легендой Романом Емельяновым. Ну а сегодня тоже в грязь лицом не ударим ни в коем случае. Сегодня наш неофициальный продюсер.
1: О, как?
2: Госпожа Белицкая из нашей группы в телеге, ну и ВКонтакте.
1: И в телеге, и вообще уже везде, ребят.
2: Да. Значит, она предложила темочку... которую, ну, просто нельзя не потрогать. Вот прям вот ее хочется, вот, я не знаю, взять вот прям вот и закайфовать. В общем, название групп, точнее, группы, в названиях которых упоминаются населенные пункты. Или какие-нибудь города, может быть, или, может быть, районы.
1: Кварталы,
2: жилые массивы. И так далее, да, почтовые коды. В общем, сегодня будем идти по списку и начать, наверное, можно с группы из Воронежа. Да. Есть там такой район. Воронежцы. У нас, кстати, в телеге тоже кружочек есть.
1: Да, пост уже на месте.
2: В общем,
1: поэтому...
2: если у вас работают, да.
1: Если я прошу вас, если работают, отписывайтесь, ставьте реакции. Если вам в голову приходят какие-то группы по теме, пишите их в комментарии, мы будем смотреть, может быть, дополнять. Ну и не забывайте просто что-то писать. Мы что-то будем
2: отвечать.
1: Ну,
2: в общем, ребяшки, да, работаем вместе, делаем плейлист тоже вместе. Роскошного вечера всем нам. Погнали!
3: Было

0: Ну, так.
1: Да.
0: Говори, говори.
1: Да нет, я уступлю с удовольствием. Я еще не разговаривался, ребяшки. Я так шикарно, значит, в Сочи на каталку съездил.
0: О, теперь будем неделю про Сочи слушать, блин.
1: Кстати, а могли бы послушать песню про Сочи? Но нам тут Ирина Кофман напомнила, что выпуск про города был ровно год назад.
0: Я хотел сказать, Ирина Кофман с новой аватаркой. Вот так вот. Потому что я искала глазами красное что-то. Но там вообще какая-то у нас вся на укладках, на красотах. В общем, да, выпуск про города был год назад. Yes, sir. Переслушать вы можете. Это где? Правильно, в телеграм-канале. Усатая пушка. Она еще работает. Там Усишкин выкладывает себя в трусишках. И все выпуски ЧБР. Также в Яндекс.Музыке вводите Эвиленд, ставите сердечко, чтобы не пропускать. И помимо подкастов Эвиленда, там, конечно же, есть подкасты ЧБР. Вот, ищите, наслаждайтесь, переслушивайте. С большим удовольствием.
1: Я решил постик в ВК написать тоже, что ЧБР идет. Но у меня раскладка не той стороной. Получились кракозябры, поэтому все исправлю. И потом напишу по-нормальному, ребятки. Ну что, продолжаем. Елки-палки, перебираемся вот сюда, вот к нам, в наши пенаты, в Подмосковье, так сказать, потому что вот эта группа, она из Люберец. Люберцы. Понимаешь?
0: Ну да, звучит опасно, если
1: звучит
0: честно.
1: Опасно, а потом стали как душевно звучать. Это же просто вот прям как будто бы народное творчество. Да не как будто бы, а народное творчество.
0: Оно
1: и есть, да. Ну что, Любера. Прорвемся, ответить Любера. Такой же песни не было, да.
2: По

0: А тот случай, когда не пела, задохнулся.
1: Только сейчас поняла, что Любе — это сокращенно Люберцы.
0: Я тебя умоляю, дорогуша, мое почтение.
1: Клянись.
0: Зуб даю.
1: Все знали это, ребят? Я только... Ой, вот у меня сейчас как будто просто звезда вот так вот снизошла, и нимб вот так все осветило, озарило светом.
0: Парни, вернее, даже Вау. Мужчины из люберецких качалок помнят, как там отсвечивал Николай Расторгуев.
1: Ну все,
0: вот
1: ну
0: такие дела. Вот пироги, да, уважаемый мужчина, в любой кабинет входит. Что туда, что сюда.
1: Нет, слава богу, тут есть люди, которые пишут, что они тоже не знали. Ребят, держимся вместе, окей? Ничего страшного. Ну, как говорится, век живи, век учись. Тут очень много ребят скидывают песни с названиями городов. Вы не поняли? Нет, нет, немного по-другому. Мы слушаем группы, в чьих названиях как-то упоминаются город, район, почта, там вот это вот все.
0: Да-да-да-да-да. Почтовый индекс, кстати, будет сегодня упомянут, вот. И неоднократно.
1: А ты вот. В Сочи еще, я чувствую.
0: Я еще немножечко там. Кстати, вот Pet Shop Boys, например. Например, парни из зоомагазина, которые в честь зоомагазина себя лондонского назвали, это же тоже, наверное, подходит, ну, теоретически.
1: Ну да, но кто запретит?
0: Кто нам запретит натянуть сову на глобус, вот именно. Но сейчас будет песня из Москвы.
1: Так.
0: 87-й год.
1: Так.
0: Парк Горького, понимаешь так. ли. Стас Намин, легендарный, прекрасный, талантливый и влиятельный. Внук Микояна, Анастас, на минуточку. Это его настоящая фамилия. Вот, ну да ладно. Короче, создает группу «Парк Горького». Туда он приглашает Николая Носкова, Ян Яненков, потом Алексей Белов. Вот и кто еще четвертый? Александр Маршал, само собой. И вот эти вот ребята создают просто прям такой, не знаю, мощный красный кулак улетел на Запад. Я бы так это сказал.
1: Как ты, да. как ты стелишь.
0: Да. При этом они, конечно, такой абсолютной клюквой занимались, но настолько талантливо, что мам не горюй. Клюквой, ну потому что у них была лайка в виде гитары, там шаровары, вот это вот все. Хотя мужчины-то серьезные, да? И выросли в супер таких артистов, состоявшихся, я бы сказал. Но дело не в этом. И даже вот, когда талантливые люди берутся за продюсерскую деятельность, вот прям вот... Все равно получается как будто бы по-настоящему. И они оказались... под большим влиянием продюсеров и самого Джона Бон Джови. И, соответственно, музыка у них там была, ну, чем-то похожа. Поэтому я предлагаю из неочевидного, там, ни Бэнк, ни Москва Каллена, вот что-нибудь вот...
1: Надо немножечко просвещаться.
0: Да.
1: Вот как Любе — это Люберцы, вот так и неочевидная композиция.
0: Поэтому давайте про две свечи. Про две свечи.
1: Да ты в Сочи, это нормально.
0: Я готов поцеловать этот город просто прям вообще, прям в засос. Если вы эту песню знаете, ребятушки, накидайте огоньков, а то я думаю, что я один такой. Телегу.

0: Вот так вот, лей-лей, не жалей. Александр Маршал, голос-то, а?
1: Красиво, томно, тут все в восторге, все тоже знают эту композицию, друзья, молодцы. Я восхищаюсь.
0: Да, ребятушки, что, будем вместе всегда. Уе, скажи только да. Это кто поет? Токио. К ним тоже доберемся сегодня.
1: Ой, ну, так вот. Саш, ты то вылезай, я тебя раскусила.
0: Такие вот пироги, ребятушки. Вернулся, соскучился по эфиру, просто прямо обнимаю микрофон.
1: Ну, получается, наслаждаемся вместе, что ли?
0: Наслаждаемся вместе. Ну, а в следующей песне наслаждаться будем тоже жестко, потому что Ваенга — это название реки
1: на Кольском полуострове.

0: Снова курю, мама. Нет, ну я бросила, кстати. 2 месяца уже не курю.
1: Я тобой горжусь, да. Но, кстати, мелодия, да?
0: Ребят, есть ощущение, да, что вот сразу хочется собраться с подружками.
1: Как говорил Сальвадор Дали, таланты вдохновляются.
0: Конечно.
1: Гении вообще воруют.
0: Одна идея может,
1: но, может
0: прийти
1: быть, это и не Сальвадор говорит.
0: В голову двум разным людям.
1: 100%
0: вообще. В двух разных концах планеты.
1: Всегда так происходит.
0: Никто ничего не воровал.
1: Да.
0: Все на вдохновении.
1: В том числе и группа Токио, которую мы тоже послушаем в обозримой перспективе. Ребятушки, сегодня ЧБР посвящен, ЧБР на новом радио посвящен кому? Правильно.
0: Городам, в чьих названиях упоминаются группы.
1: Да. Именно так.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама. Обновленный Havail Jolion уже у официального дилера Техцентр Гранд во Владимире. Новый турбированный двигатель, современная мультимедиа для вашего удобства и комфорта. Havail Jolion. Надежность, проверенная временем. Приезжайте и оцените обновленный Jolion лично. Дополнительное оборудование ИТО в подарок при покупке Havail на Ростопчина 24. Подробнее по телефону 77 97 47. Не оферта, предложение ограничено. Дамы и господа, спешим сообщить, что в жилом комплексе на Чайковского стартуют программы с отсрочкой платежа. Выгодные условия, комфортные платежи, индивидуальный подход. Жилой комплекс на Чайковского. Для себя только лучшее. Подробная информация по телефону во Владимире 43-39-44. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Владавтресурс». Декларация на сайте «Наш дом РФ».
3: Где купить комфортную мебель? Большой обновленный мебельный центр ТК «Тандем» ждет вас. 12 тысяч квадратных метров мебели, более 40 салонов. Торговый комплекс «Тандем». Все в дом. Полная информация на сайте tandem33.ru.

0: Генеральный спонсор проекта – торговый комплекс «Тандем». Партнеры – АО «Владбизнесбанк» и жилой комплекс на Чайковского. ООО «СЗ «Владавторесурс». Проектная декларация на сайте наш.рф.
1: Ищи на ключе.
2: Мы недавно в столице закатов были, там такие виды.
3: А мы скоро будем наслаждаться роскошными видами из собственной квартиры.
4: Как?
3: Купили квартиру с видом на закаты в новом доме смарт-квартала Веризина Лайф. Там так красиво, живописно, такая панорама. Приглашу посмотреть.
4: Лучше станем соседями.
3: Тогда звони 77-99-44.
5: Застройщик ООО «СЗ СК «Континент» Веризина». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности в отделе продаж.
6: Стахановец РФ стал еще ближе. Новый пункт проката инструмента теперь и в Веризина. Все для стройки и ремонта без залога. Назови промокод «Новое радио» и получи бонус 500 рублей на аренду инструмента.
7: Купил доску пола в «Мир дерева». Доволен. «Мир дерева». Правильный выбор.
8: Здравствуйте. Меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог. Специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
9: Записывайтесь на прием в клинику Нева на Мира 4А. Возможно консультирование на дому. 34-00-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Рекламная служба «Нового радио» во Владимире. 32-08-08.

0: радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем сегодня вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше». Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. И сегодня у нас тема, которая посвящена группам, конечно же, в чьих названиях упоминаются города, населенные пункты, почтовые индексы.
3: Названия районов и так далее,
2: и прочее.
3: Да, есть постик в ВК, есть постик
2: в Телеграм-канале. Посмотрите, как у Сишкина смешно подгорел нос, загорел. Он называет это фильтр Эвик.
3: Потому что
2: еще шушуть и будем одного цвета.
3: Когда бледнолицый, да, пытается прислониться немножечко к афро, это, наверное, фильтр Эвик будет правильно называться.
2: Мне нравится.
3: Очень хорошо. Ребятушки, вот я читаю комментарии в ВК.
2: И что там? Я не вижу, у меня минус 100.
3: А у тебя, потому что телега. Я вижу, что круто ехать в Воронеже под сектор газа, а вернее толкаться в пробке, это от галочки. А затем, да много-много-много разных сообщений. Вот это мне понравилось.

Летит пустота минут снова ко мне навстречу. Тебя не хватает тут и в сердце моем.

0: блаженство для эротоманов.
1: Ну, это потрясающе, друзья. Вот под так... ради этого трека, чтобы его прочувствовать, хочется с кем-то замутить, знаешь? Вот просто, чтобы немножечко трепета добавить. Пока нет такой возможности, пока не получается.
0: Да есть, чего это нету, ребятушки. Все, мутим, потому что мы мутим жестко.
1: Как, друзья, не будем даже начинать эту тему. Но если вы с кем-то мутите, мутите покрепче, окей? Чтобы этот трек прям максимально
0: прочувствовать. Или, как еще говорится, если

0: мутишь, мути тихо.
1: Вообще, как говорится,
0: не мутят, мути.
1: Мутят воду.
0: Все так.
1: Понятно?
0: Все так. Все. А где? В болоте?
1: Не надо дальше, не надо туда дальше в дебри уходить.
0: Ладно, ребятушки, сегодня у нас очень красивый плейлист, посвящен группам, в названиях которых есть населенные пункты. Угу. Вот так вот скажем. Следующая группа называется «Берлин». Да, и песня, которую знают все, обязательно прозвучит. Но сейчас я хочу, чтобы немножечко вздрогнули наши руководители, которые слушают эфир.
1: А, ну, кстати, да.
0: Да,
1: пусть. Друзья, как вы помните, вышел закон о цензуре. И вот я просто хочу представить, с какими лицами они сейчас нас слушают.
0: Да нет, здесь Саш, никакой
1: Наташа,
0: цензуры.
1: Все нормально, все хорошо.
0: Очень прекрасное слово, всем оно нравится, поэтому мы только его послушаем.
1: А кто запретит-то его?
0: А кто запретит?
1: Тем более весной, с ума сошли.
0: Именно, да.
1: Миру нужны скорпионы.
0: Подожди.
1: Еще раз. Я сбила его.
0: Еще
1: не
0: раз.
1: Считается.
0: Не считается.
1: Заткнулись.
0: Да. А вот теперь слушаем. Опять не то.
1: Да что ж такое?
0: Ёлки-палки.
1: Еще раз. Еще раз. Подожди.
0: Безобразие.
1: С третьего раза. Ты просто был в Сочи.
0: Все так.
1: Заткнулись. Заткнулись.
0: Я-то в Сочи был. А ты где?
1: Заткнулись. Секс. Ну все, молодцы.
0: Вот. А теперь мы, соответственно, добираемся к титульной песне этой группы,
1: ну, да,
0: которую точно знают все. И мы, сейчас будут ехать.
1: Мы как два с тобой подростка в пубертате поставили трек ради слова «секс».
0: Да.
1: Ничего себе!

0: Я, кстати, не понял, а слово-то расслышали люди из композиции, которая
1: секс?
0: Вот была?
1: Койтус?
0: Ну, вот это вот.
1: Не знаю, блин. Угу. Ребят, напишите, слышали ли, да.
0: Да, кто там, Скорпионы покажут, насколько хорошо нас сейчас слышно. Ребяшки, мы сегодня слушаем группы, в названиях которых упоминаются населенные пункты. После короткой рекламной паузы продолжим.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер. Всегда да, готовы к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jeku.ru.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
16: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
17: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Мы продолжаем. Наконец-то будет композиция, которая полностью отражает мое нутро, мое ДНК, мою родину. Я ее слушаю, кровь бурлит.
0: Композиция «Небо славян» группы «Алиса».
1: Могла бы быть, но мы ее уже слушали. Сегодня она не подходит. Но как здорово, что вот я этот трек слушаю, и прям хочется, что вот на меня смотрит не так. Вы слышите этот трек и представляете меня, понимаете? Лицо славянское, главное, лучшее. Ай, на-на-на-на-на-на. Мне нужен кокошник.
0: Напомним, что мы сегодня слушаем группы, в названиях которых упоминаются населенные пункты. Ну а здесь целая вереница. Да каких? Эгегей!
1: Ярославль — столица Золотого кольца, не забываем!

0: Вновь вернешься ты к жене и детям. Там всегда была эта строчка, спрашивает Екатерина. То есть грешное вино мы не раскусывали, да? Чё к чему вообще поет роднулька? А мы осуждаем на всякий случай.
1: Мы на всякий случай осуждаем, но и продолжаем проект, что было раньше на новом радио. У меня тут ребятушки мои новые.
0: Новые друзья?
1: Новые друзья, можно так сказать, да. Познакомились мы, значит, в Сочи с...
0: Опять на Сочи своему.
1: Да-да-да, Сочи вообще просто выезд изумительный получился. Великолепнейший, прекрасный топ, значит, выездов. Концерт Басты топ, каталка топ, горы топ, все топ. Бани топ, Сочи все топ. Вообще прекрасно. Вот если вот на Розе Хутор оставаться...
0: Мы очень за тебя рады, топ. Но не от всего сердца.
1: Да.
0: Чуть-чуть, ну, скрипят.
1: Эти самые парни сочинские... Питерские они на самом деле. Пишут, что я слово «ребятушки» произношу чаще, чем вот у некоторых есть слова «паразиты», например, «чтоб ты понимал».
0: Блин, или, да.
1: Или есть слово
0: «клянись».
1: «Паразит».
0: «Клянись». Это я.
1: Или есть слово «паразит» у блогеров, когда они приходят к нам, значит, садятся и говорят, на самом деле, значит, на самом деле, вы знаете, как я писал этот альбом, на самом деле, и так далее. Так вот, сейчас мы отправляем в Санкт-Петербург большой и пламенный привет.
0: Ребятушкам, я так
1: ребятушкам
0: понимаю.
1: Ребятушкам в первую очередь, потому что, ну, как же как не в Санкт-Петербурге получать удовольствие? Я же там 8 лет прожил.
0: Да мы все один раз приезжаешь в Питер, сразу влюбился.
1: Да. Оп! Оп!

0: Ну, на самом деле, зацензурено, запикано было слово, которое вполне себе литературное. Вот, но мы голосуем за чистоту и за красоту русского языка, особенно всегда. В проекте «Что было раньше» на Новом радио, потому что мы люди интеллигентные.
1: Образованные.
0: Образованные. Ой, дорогуша, золотая медаль и красный диплом на минуточку. Да. Вот, и я тоже не со справкой об окончании закончил
1: школу. А у нас тупеньких-то нет вообще. Ну, есть залетные, но они просто хороши собой, на харизме вывозят.
0: Все так. Ну, а вообще, ребятушки, наслаждаемся вместе. Это проект «Что было раньше» на Новом радио. Сегодня мы слушаем группы, в названиях которых упоминаются населенные пункты. Вот, следующая группа, она тоже своего рода подходит под наше описание. А кто скажет, что не подходит, пусть вообще отписывается, пусть ненавидит меня, пусть предъявляет.
1: Ребят,
0: там
1: пожалуйста,
0: что-нибудь.
1: Не отписывайтесь, пожалуйста, не ненавидьте и ничего не предъявляйте. Просто классная песня, и все, наслаждаемся.

0: Видишь, какая игра слов? Ты все время говорила о чем-то другом, а нет, он поет «Come, my lady, come and dance with
1: me». Не надо мне приписывать именно свои так. Додумки. Это твои додумки влажные.
0: Это мои очень влажные додумки. Ребятушки, это проект «Что было раньше» на Новом Радио. Сегодня тема посвящена... В общем, 100 раз уже говорили, скоро продолжим.
2: Новое радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Вы не знаете... Ох, какая жизнерадостная подложка.
3: А почему бы и нет?
2: Вы не знаете, если вы не в Москве, а мы сейчас слушали трек «Поезд на Ленинград», и нам, конечно же, написали, что вообще-то в названии группы ничего такого с городами не связано. А что, империя не город?
3: Вот именно. Вы что, несетесь-то? Империя, город, столица, между прочим, империализма.
2: Вот.
3: Так что нечего тут умничать.
2: Мы работаем на радио. Наш скилл — подвешенный язык. Мы все прикрутим как надо, если захочется.
3: Да, плюс ко всему образование тоже имеем. Вот, например, следующая группа образовалась в 1968 году. Страшно сказать, правда?
2: Даже понять не могу.
3: И покуда люди, значит, учились в университетах и были не совсем себе там разгильдяи с улицы, они знали, что означает слово «Назарет». Вот ты знаешь...
2: Да. Город.
3: Да.
2: Библейский.
3: Все так. Все так. И представляешь, они примострячили к себе, значит, это название и стали суперзвездами.
2: Помпезно, я хочу сказать.
3: Помпезно, довольно-таки. Пафосно.
2: Ну, достаточно.
3: Но при этом они были вполне себе такими прям сдержанными. Своего города редко выезжали, только на гастроли и жили вот прям жители пролетариата эдинбургского, например.
2: Неплохо.
3: Ну, ладно, Эдинбург — это все-таки не Шотландия.
2: Но все равно неплохо.
3: Да, неподалеку там. Поэтому давайте послушаем и... Наслаждаемся вместе!

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Час пролетел незаметно, собственно, как и всегда. У нас сегодня вторник, а значит, проект «Что было раньше». Слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Я такая, Тина Канделаки, на секундочку сейчас, да?
2: Да, сегодня ну, очаровательно.
1: Да я про скорость говорю тебе.
2: Да, ты всегда это умел делать.
1: Тараторию. Да. Вот, ребята, знаете ли вы индекс нашей радиостанции? Если знаете, дайте знать, пожалуйста, в комментариях в телеграм-канале Нового Радио. Не спрашивайте, зачем, просто надо. Но учитывая, сколько писем нам из тюрьмы пишут, точно кто-то должен знать. Вот напишите. Гуглить лень.
2: Слушай, ну, коль уж ты про индекс заговорил, и немножечко полотно нашего плейлиста поменяем. А, значит, следующая группа, не сильно изощряясь в каких-то там поисках, просто взяли индекс своего района в Лондоне. Вот, пацаны
1: Лондоне.
2: Были такие, да, вполне себе такие простецкие. Вот, кстати, прикол, что когда группа распалась, я сейчас про S17, один из парней работать пошел плотником, крыши, кровельщиком обманул, вот, значит, крыши делать. Другой, ну, где-то там в коробке из-под обуви живет, все у него там плохо с кукушкой, он все свои золотые пластинки поразбивал, вокалист, солист, Брайан его зовут. Угу. Потом тот, который все это дело писал, неплохо себя чувствует на роялти. Нормально вообще.
1: Но кому-то одному должно было фартануть.
2: Да, а четвертый до сих пор в группе там где-то вот, не знаю, в шашлычных, там в чебуречных выступает. Все неплохо, значит. Но когда-то эти чуваки просто такого огня раздавали, что просто помереть. Девчонки, плачьте. Пацаны, не сдерживайте слез.
1: Тоже плачьте все, пожалуйста,
2: да, я тоже сейчас буду рыдать, поэтому следующий выход в эфир, может быть, пропустим. Роскошь.

0: Судя по комментариям, плакал только я. В следующий раз поставлю песню Thunder.
1: Ну, у тебя какие-то проблемы с тем, под какую музыку плакать.
0: Я взрослый мужик, под какую хочу, под такую и плачу.
1: Я думаю, что у тебя...
0: И оправдываться ни перед кем не собираюсь.
1: А любимая песня для Койтуса — это заставка из «Деревни дураков». Да. Судя по тому, что если под это плачешь.
0: Койтус и плачу. Койтус и плачу. Ну, ты вообще, конечно, можешь.
1: Грустно, если для вас это синоним.
0: Можешь, конечно, туда выдумать. Можешь, да. Ребятушки, мы продолжаем проект, что был раньше на Новом Радио. Сегодня у нас группы, в которых, значит...
1: Сложно, да? Мне тоже всегда очень лень тут каждый раз говорить.
0: Название населенных пунктов. Так вот, коль уж Boys Band из 17 послушали почтовый индекс... Восток 17. Сейчас послушаем другой бойс-бенд, который вам, может быть, даже ближе. Не так давно они в Казахстан приезжали, там раздавали огня, туда поехали все вообще, кого я могу представить.
1: Да.
0: Визжали вот эти вот, хотел сказать, тетки 40-летние. Да нет, девчонки 17-летние.
1: Ты рот с мылом помой. Тетки 40-летние. Девочки, вы слышали, как он назвал вас? Тетки. Эти тетки, то, на чем держится эго твое. Тетки.
0: Нет, мое эго держится на самых лучших, прекрасных и замечательных.
1: Ловко.
0: Великолепных, любимых и обожаемых. Вот. А когда ты вдруг представляешь, что ты 17-летний, ну это же нелепо выглядит.
1: Я боюсь, что это начнется после 30, что ты такой, невозможно в 40 выглядеть на 15.
0: Вот это вот все, да.
1: Это дурка.
0: У меня попросили паспорт на кассе.
1: Ну я, кстати, тоже до сих пор радуюсь, когда просят. Мне грустно, когда не просят, я понимаю, что молодость не вернуть.
0: Ну что, Галина из сказ, может быть, скажем ей?

Я забыл добавить, что бойз-бенд Backstreet Boys увековечил в своем названии Backstreet Market. Это торговая площадка в Орландо, во Флориде. Собственно, там группа и образовалась. Вот, поэтому они здесь.

0: All right.
1: Очень хорошо. Вообще, ну горячо. Ну сейчас уже не так горячо, конечно, но горячо.
2: Мы продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня песни, значит, сегодня слушаем группы, в которых упоминаются населенные пункты. И следующая группа — это вот финалисты, выпускники «Фабрики». Какой ты есть, это вот только тебе известно.
1: Но я
2: и
1: думаю,
2: Элина Коффман.
1: Пятая, шестая. Элина, группа «Челси». Ботинка вот это. Какой год? Мне кажется, это вторая часть нашего ЧБР.
2: Ну, смотри, у тебя «Челси» ассоциируется с обувью, да?
1: Да, всегда. А у тебя с футболом.
2: У кого-то с футбольным клубом, да, у кого-то с элитным районом Лондона. Но это какие-то вообще люди, которые...
1: Ну, какой-нибудь Дима Лапиков, который детство в Диснейленде провел.
2: Да.
1: Поэтому у тебя футбол, у меня обувь. В целом все нормально.
2: Все сходится, поэтому давай послушаем обувщиков, которые, ну, наверное...
1: Ну, они сексики тоже.
2: Вполне себе спортивные, да. Вот, девчоночки. Сегодня какой-то прям плейлист бойсбендов.
1: А когда это было плохо?
2: Соглашусь.

0: Группа Chelsea идеально вписывается в плейлист сегодняшнего выпуска проекта «Что было раньше на новом радио». Сегодня напомню, что мы слушаем группы, в названиях которых упоминаются какие-либо населенные пункты, почтовые индексы, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Следующая группа у нас «From Canada». Вот. Что мы знаем про Канаду? У них есть Уэйн Грецкий, у них есть премьер-министр, над которым постоянно потешается президент соседнего государства. И есть, значит, почему-то такая особенность у канадцев, что у них почему-то череп разделен на две половинки, и одна другого вот так вот бегает. Я в мультике «Саус Парк» видел, что канадцы все одинаковые.
1: Знаешь, в чем проблема? В том, что ты настолько серьезно выглядишь, что это звучит как удивительный, убедительный факт.
0: К сожалению, да. Шутить я не умею, и всем кажется, говорю...
1: Я вот сейчас слушаю, и я думаю, чё, к чему? А потом понимаю, что это просто усы накидывают фарса.
0: Да.
1: Группа называлась, значит, из чего? Из фактов, да? Пробежимся.
0: Из фактов.
1: Называлась «Желтая тень» раньше. «Лобре Джаню».
0: Да, еще, значит, в Канаде два языка государственных. Английский и французский, да.
1: Вот, и они два года так назывались. Потом, значит, хит за хитом, хит за хитом. И что самое грустное, просуществовало там всего лет 10. Я не... 11. И все. Самоликвидировались.
0: Всего. Эгегей, Битлз столько не просуществовали.
1: Нет, ну это как-то неприлично с такими-то этими. Почему? Им надо поучиться у наших, понимаешь?
0: Да.
1: Вот чтобы ты один хит сделал, и все города, неважно, закончились русские города, езжай в Турцию на все all-inclusive, один трек, 6 ремиксов на этот трек, и делай, зарабатывай себе бабки.
0: Ты меня забудь.
1: И все.
0: Ты меня прости.
1: Ну, дурка, как. Их всех, всех. Еще нужно пересформировать, новые составы брать и продолжать это делать до конца
0: слушать
1: дней.
0: Слушать песню будем?
1: Ну, ладно.
0: Я ее, когда был маленький, по телевизору видел. И вот с той поры как-то она в чертогах разума и сохранилась.

0: кажется, какой-то перебор нежности, если честно, сегодня. Я тоже на нежных чувствах и движениях, но как-то хочется уже чуть-чуть.
1: Ох, ребятушки, после короткой рекламной паузы на новом мы такого огня раздадим. Мама, не горюй. Сегодня у нас тема групп, в названиях которых упоминаются города.
0: Думайте.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама.
3: В метелице лето.

0: Скидки на эко-дубленки 40%. На эко-шубы 50%. На шубы из натурального меха до 60%. Хотите мега-распродаж? Метелица. Торговые ряды. Третий этаж.
1: Это Метелица.
2: Алло. Компания технологий уюта и комфорта. Слушаю вас.
3: У меня жалюзи с маркетплейса. Крепление лопнуло. Очень нужен ваш ремонт.
0: Не думали при заказе, что с изделиями могут возникнуть проблемы? Обратиться будет некуда. Знакомая ситуация. Мы гарантируем высокое качество изделий. И на жалюзи и рулонные шторы собственного производства у нас сервисное обслуживание весь срок службы.
2: А по промокоду «Радио» замер и монтаж бесплатно.
0: Технологии уюта и комфорта. 24 года рядом. Звоните 377-120.
4: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
5: Записывайтесь на прием в клинику Нева на Мира 4А. Возможно консультирование на дому. 34 00 33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Студия Декоретто на Горького 27. Декоретто.студио.
1: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
2: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32-08-08.
3: Новое радио.
2: Новое.
4: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
2: Что было раньше?
5: Мы продолжаем время стремительно мчить нас к окончанию программы, но, ребят, ну как, ну чего? Я попросила, чтобы мы разбавили эту нежную нежность чем-нибудь пожестче, потому что важно соблюдать баланс. Усишкин меня услышал.
6: Да, и будет обязательно. Обязательно. Мы сейчас этот маятник просто прям там вообще будет разрывать колонки ваших автомобилей, потому что вы захотите прибавить громкость на всю, а нельзя.
5: А почему, кстати, еще никто ни разу не написал, что он не может выйти из машины,
6: у вас что,
5: пойти
6: все, что ли,
5: домой?
6: Рубили уже.
5: Ребят, соберитесь как-то.
6: Соберитесь,
5: у нас просто обычно, если нет такого сообщения, мы выпуск удаляем. Понимаете?
6: Ну да, он не остается в архивах.
5: Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы этот выпуск остался. Вот сейчас мы будем вас раскачивать туда, вот пожестче. У вас

0: Ну что, ребятушки, вы, смотрю, пишете и про London Beat. Хотелось бы поставить и группу «Азия», некоторые люди вспомнили, и группа, вот, пожалуйста, «Europe», последний отчет,
1: Final Countdown. А, кстати, она была в списке.
0: На прошлом году была, на прошлом эфире Роман Саныч ставил эту группу.
1: Да, да, ну, считай,
0: так что
1: послушали.
0: Будем считать, что слушали, можете переслушать, если что, там, в записях. Вот. А сейчас мы послушаем группу Linkin Park, которые, собственно, в честь парка ты название себе придумали.
1: Я очень люблю эту песню. И мы осознали, песня, что мы ее ставили реже, чем «Намб» какой-нибудь, а она, между прочим, тоже суперизвестная и супердостойная.

0: Продолжаем проект, что было раньше на Новом Радио. Сегодня группы, в названиях которых есть населенные пункты. Так вот, сейчас будет отрывочек всем известной песни.
1: Да.
0: Вот, все знают, что это не город, а состояние. Вот, пожалуйста, послушайте кусочек, вот прям чуть-чуть. Я угадаю эту мелодию с одной ноты, правильно? Все, узнали. Так вот, Курт Кобейн, на самом деле, вдохновляясь вот этой песней, точнее, вдохновился этой песней, слушая группу «Бостон». А «Бостон» под тему эфира подходит.
1: Да.
0: Вот. И вы сейчас, когда будете слушать этот трек, обратите внимание на проигрыш. Обязательно обратите. А, кстати, участник группы «Бостон» титульный ушел из жизни так же, как и Курт.

0: Реклама.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: На природе или дома? К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите, оформлении, автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
11: Новое радио.
12: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
13: На финишной прямой... Я что-то от тебя заразилась.
14: Я тебя покусал чуть-чуть,
13: да. На финишной прямой мы сегодня слушаем треки. Господи, реально уже все.
14: Групп, названия которых упоминаются населенные пункты. Ну что, наверное, не будем так откладывать в долгий ящик.
13: Друзья, это моя самая любимая группа была в детстве. У меня были все плакаты. Я безумно любила Билла Каулица. Больше, чем Тома Каулица, эта песня в самое сердце.

0: А клип-то там какой, господи, боже мой, это просто мое воспоминание из детства.
1: Эвичка сейчас растворялась в удовольствиях. Ребяшки, мы читаем ваши комментарии и просто прям вот погружаемся еще в отдельный плейлист.
0: Это правда,
1: это
0: как
1: правда,
0: всегда.
1: Да. Потому что тут вспоминаются и помимо вот уже упомянутых London Beat, Aisha, потом группа, кто там, Dust in the Wind пели. Господи, вылетело из памяти. Канзас. Канзас групп называется. Но мы послушаем группу Texas, которая тоже как будто бы... Да не как будто бы, а на 100% вообще соответствует нашему сегодняшнему плейлисту.
0: Я не слышала эту песню, мне кажется, вечность.
1: Вот
0: и многие
1: поэтому,
0: тоже ее не слышали.
1: Именно поэтому из чертогов разума она достана благодаря госпоже Белицкой, конечно же.

0: А мы не будем. Мы вот прям вот возьмем и сейчас поставим песню, которая просто с 90-го года на всех пляжах планеты звучит и всех радует. А еще там вот так вот. Пусть играет. Вообще нравится мне. Я прям... Ой.
1: Ты все еще в Сочи, хотя там был снег, но ощущается на
0: как хочу... лето. Надеть слаксы, если ты знаешь, что это такое. Да, ботиночки такие с кожаными колокольчиками.
1: А тебя бы к стилисту-то, ну, отвезти все-таки.
0: И цепочку золотую.

0: Не, ну смотри, как раскочегарились. Еще и Кэптэн Холливуд вспомнили, а?
1: Ребят.
0: Ну, эти чуваки у нас отсвечивали не раз в Евроденс-плейлистах, которые тоже все в записях найдете. В интернетах все присутствует. Вот, но зафиналить надо песней, которую Эвичка просто вот прям, ну, заявила, что она обязательно должна быть.
1: Я группой, ты хотел сказать, группа, не да. Песней, потому что песню я согласна разделить с вами. Давайте выбирать. Это будет либо трек «Останусь», потому что финальная композиция, мы прощаемся, или это будет трек «Обернись, мне не встать без твоей руки».
0: Да.
1: У вас буквально пару секунд, первое сообщение, первое, вот, которое польются сейчас, то и ставим. Группа 312 потрясающая, все это великолепно, но я решила переложить ответственность на вас, чтобы вы сами
0: прекратите
1: выбрали.
0: Прекратите это безобразие немедленно, сидят там деловые, домой хочу, кушать хочу.
1: Я сейчас тоже поеду на мероприятие, у меня сегодня у друга концерт. Слушай, Останусь.
0: Ну, все, ну ладно, остаемся. Потому что там... Ну нет, расходимся, ребятушки,
1: расходимся,
0: все.
1: Спасибо вам.
0: На сегодня финалочка, да.
1: Целую в обе щеки, всех тех, кто не успел, как мышцы в нос. Если
0: лучше
1: смотрите трансляцию, посмотрите клип. Он легендарный.
2: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды.

0: «Что было раньше» на Новом Радио. Реклама.
1: Ресторан «Чача» представляет. Со своим теперь напитки можно приносить с собой. Дни рождения, события и просто встречи с друзьями. Акция действует постоянно. Подробности у администратора. Панорамный вид на город прилагается. «Чача» со своим. Студеная гора, 34. Заказ столов 77-97-48. Или чачабар.инфо.
2: Для гостей 18+.
3: Проблемы с голосом, связками, речевым аппаратом? Доктор с редкой специализацией фониатор ждет вас. Медицинская клиника Нева. 34-00-33. 34-00-33. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
4: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
0: Рекламная служба Нового Радио во Владимире. 32 08 08.

Новое радио.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. Остров.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: эти треки были новыми, когда нового еще не было.
1: Посмотри на меня.
2: Мне говорят, ты сошла с ума.
0: Что было раньше? По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Новое радио.

0: Ивановым.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально часть.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Новое радио.
1: И Velvet Music представляют
2: Припати. By DJ M. Hustler.

0: говорит Припати by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Новое радио.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня, но ты не отправил ее на музыкастинг.
2: Музы.
1: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Весна 305. Верю в лучшее.
1: Life, как это было.
2: Всем привет! Мы не заканчиваем, мы только начинаем. Раз, два, три, четыре. Я просто тело в шортах и сланцах. Я просто тело для любви и танца. Я просто тело в шортах и сланцах. Я просто тело для любви. Сны окутаны тайные, как будто случайный гость на этой планете. Мне некуда деться жить.

жизнь как мгновение. Я просто тело в шортах из ланца. Я просто тело для любви и танца. Я просто тело в шортах из ланца. Я просто тело для любви. А я в любимых глазах сейчас утону. Корабль ко дну, верю в лучшее завтра. Проснемся, напьемся, обнимемся, если вдруг упадем.

0: Я просто тело в шортах и сланцах. Я просто тело для любви и танца. Я просто тело в шортах и сланцах. Я просто тело для любви и танца.
1: Премия «С большим сердцем». Как это было?

0: Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово!
2: Эгей!
1: Великолепно!
0: Новое радио.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. muz.newradio.ru.
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, зьявольски.

звучали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Токарев. Седьмой лепесток. Лайф. Как это было?
1: Ароматы ванили, сладкой ваты клубы.

0: премия с большим сердцем. Как это было? 1+1. Утро на грани.
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
2: поставьте лучше Кеша вместо детских песен.
3: Ну еще бы.
4: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
5: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот.
6: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо
5: я
1: лучше.
5: Прям, я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у
5: говорят,
1: костра, да.
5: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
5: Пытались вызвать Олега Митяева,
1: ну,
5: не получилось.
1: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
5: А, да?
1: Да.
5: Блин.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувств.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Новое радио.

зовут, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сергей Лазарев. «Если бы я мог». Лайф. Как это было?

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
0: Там просто замечательно, превосходно, изумительно.
1: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
0: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Новое радио. Новое на новом.
4: Всем привет, это Алекс Лин. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Новые Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Добро» на часах 00.
1: Life. Как это было?
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если

0: пускай все, что мы загадываем, сбывается. И что хотелось бы пожелать?
1: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах ночи.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Новое. Да, это новое. Выходное радио.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Ой, пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень Куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
2: ага.
1: Да.
2: Я пока в Перископе сижу.
1: А, да, ты в Перископе?
2: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Офигеть, вот это технология.
2: Это же круто, прям очень круто.
1: Эх, хорошее было время.
0: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: сказочных склонах.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мона. Воин и дракон. Лайф. Как это было?

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.newradio.ru.
1: Разбежаться сами.